0: Доброта – потрясающее качество. Мы любим добрых людей, и не потому ли, что сама доброта была атмосферой Эдема. Что самое важное, доброта всегда творит дела добра. Нельзя быть добрым в мечтах, хотя мыслить об этом уже неплохо. Есть один удивительный факт. Те женщины, которых Бог избирает для определенной им миссии, обязательно должны были обладать этим качеством. Доброта – это дар женщины-служительницы. В родословии Спасителя мы видим именно таких женщин. И все-таки доброта – это плод, что должен быть у каждого, или особый дар, к которому более склонны христианки? Хороший вопрос. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».
4: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 27 июля. Наша тема сегодня – что такое болезнь? Слово «болезнь» было взято из Евангелия от Марка 5:29, где говорится о женщине с кровотечением. И когда она была исцелена, Библия говорит, что она была исцелена от болезни. Слово «болезнь» – перевод греческого слова «мастигос», которое описывало акт пыток в римском мире. Римские солдаты приводили жертву, привязывали к столбу и начинали бить, истязать. Вот оно, греческое слово «мастигос». И оно говорит нам, что болезнь означала любую болезнь или недуг, который мастигос бьет нас снова и снова, истязает нас. Это заболевания, которые повторяются в нашей жизни. Например, высокое давление, аллергия. То, что бьет по нам или поражает нас снова и снова. Но вот хорошая новость. Иисус исцелил эту категорию болезней. Иисус сегодня продолжает исцелять этот вид заболеваний. Если у вас есть любая болезнь, вы можете быть исцелены. Иисус исцеляет все болезни. Подумайте об этом сегодня.

том уже мужчину или женщину. Все мужское и женское встречается в человеческом, исходит из него. В Иисусе Христе нет ни мужского пола, ни женского. На уровне духа они оба человек. Потому все отличительные особенности двух полов в силу своей разности, психологической и физиологической, в любом случае обязаны быть общечеловеческими. Мужчина, не увидевший в женщине прежде всего человека, а затем уже представителя противоположного пола, обречен на неудачу в своих взаимоотношениях с нею, равно как и женщина с мужчиной. Наиболее высоким, я бы сказал, и достойным уважения является именно статус человека, что решает все проблемы с рабством, расизмом, национализмом, антисемитизмом, конфессиональными различиями, которые нас разобщают и сталкивают в противостоянии. Что же касается семьи, то прежде всего я выступаю в роли мужчины в доме, и только потом уже мужа для своей жены. Становится понятно, почему ошибается девушка, любой ценой рвущаяся замуж. Она считает, что ей нужен муж, и в ее случае не столь важно, какому именно мужчине достанется такое счастье. Тогда как замужество должно являться следствием любви к определенному мужчине. Надеюсь, вы меня понимаете. В муже сокрыт отец. Допустим, в моем доме моим детям не нужен пастор. Прежде всего, им нужен отец, как, вероятно, и всем людям. И только через отца они могут воспринимать меня как священника. Не иначе. В то же время исследования психологов доказали, что чувство эмоциональной уверенности и даже радости у ребенка в семье зависит от прочности отношений между родителями. Если прямо сказать, когда его отец, отец ребенка, любит его мать, и наоборот. Это никоим образом не должно быть во имя ребенка. Знаете, как терпят друг друга ради ребенка. Но только во имя любви между ними, между мужем и женой. Совершенно напротив, ребенок начинает себя даже ненавидеть, осознавая боль, причиненную им отцу и матерью в силу того, что они, ненавидя друг друга, ради него, то есть ради ребенка, остаются вместе. Это замечательно раскрыл Евгений Евтушенко в поэме «Голубь в Сантьяго». Найдите эту поэму и прочитайте. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июля. Будьте как дети. Истинно говорю вам, если вы не обратитесь, не покаетесь и не станете как дети, доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими, вы никогда не сможете войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18:3. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе дети названы доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими. Подумайте о том, насколько счастливее мы могли бы быть и насколько лучше были бы наши отношения с Богом и окружающими, если бы мы проявляли все перечисленные свойства. Очевидно, что Иисусу эти качества кажутся чрезвычайно важными, иначе Он не сказал бы, что без них мы не сможем войти в Царство Небесное. Мы не можем пользоваться благословениями Божьего Царства и при этом плохо относиться к людям. Когда речь идет об умении слышать Божий голос, очень важно уподобиться детям, ведь они легко верят тому, что им говорят. Многие называют детей наивными, потому что они принимают на веру даже то, что звучит неправдоподобно. Мне кажется, это не наивность, а склонность доверять. Бог не хочет, чтобы мы были наивными. Он хочет, чтобы мы умели доверять Ему. Иногда после того, как нас предают близкие люди, мы становимся подозрительными и уже не верим никому. Однако окружающие не должны расплачиваться за то, что кто-то поступил с вами плохо. Некоторым людям действительно нельзя доверять, но в мире есть немало хороших людей, поэтому избавьтесь от духа подозрительности и сомнений. Богу вы можете доверять всецело. Не стоит безоговорочно полагаться на человека, но на Бога можно положиться всегда и во всем. Бог хочет, чтобы вы приходили к Нему как дети, полностью доверяя Ему. Верьте всему, что Он вам скажет. Он единственный, кто заслуживает безоговорочного доверия. Божье слово на сегодня. Не позволяйте неприятностям, произошедшим с вами в прошлом, разрушить вашу жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему в протестантских церквях служители называют пастырями, а в католической и православной – священниками?
1: Ну, наверное, прежде всего, это дань традиции, как где принято, хотя традиция, конечно же, она имеет причину свою, почему она формируется, и отчасти она связана с тем, как люди видят роль служителя церкви. И некоторые видят ее более священнической, то есть, что человек, он является как бы предстоятелем перед Богом. Вот. И как мы говорили в нашей прошлой передаче, то Библия, конечно же, исключает такую роль, потому что эту роль занимает только Иисус Христос, только Он является единым посредником между Богом и людьми, который обладает способностью спасать, способностью представлять нас или приводить нас пред лицо Божие и, конечно же, дать нам, сделать нас частью божественной семьи. Так вот, в этом смысле, конечно же, как ты ни называй человека, пастырь, священник или еще как угодно, его роль никак не может стать ролью Иисуса Христа. Но в другом смысле человек, конечно же, может помочь человеку прийти ко Христу. И вот в этом смысле, конечно же, его роль точнее описывается словом «пастырь». Кстати, Священное Писание говорит или использует разные термины, когда оно говорит о служителях. Пастырь – это один термин, пресвитер или же старейшина, то есть этот термин подчеркивает зрелость, этот термин говорит об опытности, о духовной мудрости человека. Есть еще один термин «епископос», от которого произошло слово «епископ», он включает в себе идею наблюдение, то есть это функция служителя, которая касается пастырского наблюдения за веренными душами с целью своевременно оказания помощи. То есть тогда, когда необходимо, когда нужна кому-то помощь, чтобы вовремя служитель заметил это и мог прореагировать. Так вот, когда мы говорим о правильном названии, о том, какое название будет более правильное, наверное, самая большая здесь задача в том, чтобы была правильная идея, что этот человек в действительности выполняет ту функцию, которая возложена на него Священным Писанием. Кстати, когда Писание использует разные термины, я уже сказал, пастырь, пресвитер, епископ, оно всегда говорит об одном лице. То есть речь идет об одном человеке, который одновременно является пастырем, заботящийся об овцах, защищающих их, питающих их. Он одновременно является пресвитером, то есть это тот, кто более опытный, более зрелый, который может обеспечить общее руководство для церкви. Это тот человек, которого можно назвать епископом, то есть он наблюдает за людьми с целью оказания своевременной помощи. Таким образом, дело, наверное, не в терминах, а дело в функции, насколько каждый конкретный служитель исполняет то, для чего Бог поставил его. Чем точнее он будет соответствовать задаче, поставленной перед ним Священным Писанием, тем эффективнее, как служитель, он будет.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Стяжание. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21.
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Что есть христианская дружба? Каждому человеку нужен друг. Друзья придают нашей жизни особую ценность и смысл. А какой взгляд на дружбу был у Христа? Вспомним то, о чем он просил учеников накануне смерти, буквально за несколько часов до ареста. О дружбе. Неужели Бог просил человека быть ему другом? Бог говорит о дружбе человеку. Бог предлагал человеку открыть счастье в дружбе с Богом. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Мы-то по привычке любим себя унижать и называть рабами Божьими, а Бог желает видеть в нас друзей. Возможно, рабство лучше тем, что оно предполагает меньшую степень ответственности и резервирует возможность прохладного служения и законного лукавства. Ведь рабу чуждо все господское, и потому раб имеет право на равнодушие, хитрость и лень. И никто не может упрекнуть раба в прохладном отношении к своим обязанностям. Но Господь продолжает говорить так: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Наша христианская дружба всегда строится вокруг Христа и Его любви к нам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Знамение Ионы Пророка. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-30 стих. Над Палестиной стояла полная луна. У израильских племен только закончилась поспешная жатва. Возле горного селения Офра, в ущелье между скал, Гедеон, сын Иасов, потомок великого Авиезера, выколачивал на гумнах пшеницу. А что было делать, когда в очередной год, трудно сказать уже какой, в Палестину пришли кочевники? Худших гостей, чем мадианитяне и амаликитяне, трудно было представить. Не ставя целью завоевать территорию евреев, они просто отбирали в урожайные месяцы все, что у тех было. Скот их пасся на пастбищах, кони носились по посевам. А когда земля опустошалась, все это общество уходило дальше, вместе с шатрами своими, скотом, детьми и награбленным добром. Такое наказание, как уже случалось, постигло евреев за отступление от Бога. Библия говорит, что снова возопили сыны Израилевы к Богу, а за воплем пришло время избавления. Так однажды, под высоким дубом, который все родство Гедеонова чтило за божество, присел и стал наблюдать за сыном Иасовым ангел Господень. Посмотрев на испуганно суетные сборы будущего освободителя, ангел решился обратить на себя внимание. «Господь с тобою, муж сильный!» Опешив, слегка, пока еще не состоявшийся герой веры, сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Разговор продолжился далее, и я перескажу его. Бог ответил Гедеону: «Может, думаешь, что ты слаб, Гедеон? А еще, что я бросаю слабых? Ты ошибаешься. Ты освободишь народ мой, потому что я посылаю тебя». Пророческое слово звучало среди скал, пробирая до пят. Но паника уходила, оставляя место изумлению и небольшой надежде. За надеждой пришло желание сделать что-нибудь хорошее. Гедеон решил, что покормить гостя будет очень правильным, а заодно попросить знамения. Ведь знамение – это дар от Бога на долгие годы. Будет что оставить.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. «Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», — сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 июля. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Согласно 24 главе Евангелия от Матфея, мы говорим о последних временах, о последних днях, о людях последних дней, о церкви последних дней. 12 стих утверждает, что любовь обладает свойством охладевать тогда, когда умножается беззаконие. Знаете, наша любовь может возгреваться только у креста, у распятого Иисуса Христа. 12 стих утверждает, что любовь обладает свойством охладевать тогда, когда умножается беззаконие. Знаете, наша любовь может возгореться только у креста, у распятого Иисуса Христа. Достаточно человеку подпасть под беззаконие, совершить преступление, согрешить, и начиная с этого момента, его любовь начинает охладевать. Любовь есть путь к совершенству, потому что в первом послании к Коринфянам написано, что остаются вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Поэтому нашим лозунгом должна быть любовь. В слове написано, что люди увидят вашу любовь и прославят Отца. Мы можем чувствовать прикосновение Святого Духа, обладать прекрасными знаниями в богословии, однако если мы не имеем любви, становимся похожими на медь звенящую или кимвал звучащий, который в состоянии лишь вызвать раздражение и негодование людей. Возлюбленные, я призываю вас любить свою нацию, людей, страну, город, в котором вы живете. И обязательно любить свои семьи, друзей, родственников, церковь, которую посещаете. Причиной отсутствия любви является умножение беззакония. Возлюбленные, оставьте беззаконие и двигайтесь вперед с любовью. Наше призвание – с любовью двигаться вперед. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Look at Shura. Hey. Oh, hallelujah.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его в скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не открынь во гневе раба Твоего». Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Причем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем». Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот, теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти!» Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитым и говорили: «Прореки нам, Христос! Кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе, И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия, из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы курения на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его. Не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составили против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израилевских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иуе, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирсы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирсы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него». В 50-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Во дни Факея, царя израильского, пришел Фегла-Веласар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Бехмаху, и Иахнох, и Кедес, и Асор, и Гаалат, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. и составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иофама, сына Азиина. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних. Во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалиина. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 16. В 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы курения на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа. И идумеяне вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Фиглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Фиглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение, вечернее хлебное приношение и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжение, и всякой кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял у них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
4: Доброе, прекрасное утро. Сегодня понедельник, новая неделя. В гостях у нас Елена Рыч. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Очень рада быть у вас. Поговорить на серьезную тему.
3: Ну, а какие могут быть здесь еще темы? Серьезные они у нас и есть.
5: Да.
3: Поговорим, друзья, о суждениях и об осуждениях.
4: Где разница между этими понятиями?
3: Да, вот, любопытно. Тема, мне кажется, не исчезающая никогда. Она всегда актуальна. Наверное, как тема любви, там, отношений. А это же тоже отношения. Суждение, осуждение – это тоже отношения, только, наверное, другая какая-то их негативная сторона. А с другой стороны, без этого, вот во всяком случае, без суждения и без вынесения определений, да, во многих сферах нашей жизни – нам как-то и жить непросто, потому что, ну а как быть, как тогда решать конфликтные ситуации?
5: Вообще о чем тогда говорить? Как общаться?
4: Или о ком?
3: Конфликтная ситуация, их много, это общество, это люди. И, естественно, в этих конфликтных ситуациях возникают и суждения, и осуждения.
4: И искушение возникает.
3: Да, ну вот, Лен, тебя что именно в этой теме привлекает?
5: Да не то чтобы привлекает, она меня волнует всю жизнь. Волнует почему? Потому что впадаем в этот грех регулярно и порой не замечаем. Вообще считается, что осуждение – это самый распространенный грех среди христиан. Это вот из той области мы много согрешаем, это про что? Мы не блудим, не курим, не пьем, не сквернословим. О чем речь? Вот я думаю, как раз вот эти моменты зависть, осуждение, то есть те внутренние наши скрытые пороки, грехи, которые они проявляются, это вот и есть много согрешаем. И оно происходит непроизвольно. Мы этого не хотим. Это ну, наша внутренняя природа так себя проявляет. И это не то, чтобы мы специально взяли и осудили. Мы даже просто о чем-то поговорили с какой-то окраской такой негативной. И уже понимаем, что осудили. Мы даже с кем-то пообщались, побыли в каком-то окружении. Мы даже могли молчать, ничего не говорить. А люди о ком-то разговаривали.
4: А еще же есть сторона-то мысленных твоих суждений.
5: А мысленных это только Господь знает. Да, и он тоже судит на наши помышления, правильно? Это о мысленных вообще тут даже
4: отдельная тема.
5: Отдельная тема. Но побывав в каком-то окружении, компании, поговорив о ком-то, ничего не сказав, а все равно мы можем кого-то осудить. И все, мы впадаем в тот грех, который уже нам обозначил Иисус в Нагорной проповеди. Да, не судите, да не будете судимы и так далее.
3: Да.
5: Да. И, ну, там много всяких нюансов, связанных с осуждением, что оно очень близко и к клевете, где эта грань. А клевета – это уже распространение заведомо ложных слухов или просто не произноси ложного свидетельства. Это вообще нарушение конкретной Божьей заповеди. Когда мы ложное свидетельство произносим, хотя мы не понимаем даже, что оно ложное. Мы что-то услышали, поверили и пошли дальше в этих своих рассуждениях.
3: Но мы не очевидцы,
5: да.
3: И мы даже не исследовали вопрос.
5: Да.
4: Вот а бывает же наоборот, очевидец, например, кому-то рассказываешь, как тебя обидели, и вот в этих всех своих рассказах ты его уже и осуждаешь, но тут еще получается вся проблема в том, что ты можешь преломлять это через свое вот сердце, что тебя обидели,
5: вот
4: и украшать эту ситуацию именно со своей стороны. А тот человек будет по-другому рассказывать.
5: В том-то и дело, что когда мы слушаем одну сторону, ну, обиженную, да, мы не знаем, что было на самом деле, чувствует себя вторая сторона. Если мы послушаем вторую сторону, то будет вопрос, кто на самом деле прав или не прав. Поэтому наши суждения о чем-то, они всегда очень поверхностные, всегда зачастую они, ну, неправильные, потому что мы видим только поступок человека, да, А мы не знаем мотивов этого поступка, мы не знаем, как было все действительно на самом деле. И, а тут же выносим вот такой суд, приговор. Вот оно, вот мы и осудили. Свое мнение как суд вынесли.
3: То есть мы внутри себя решили ситуацию. Ситуация возникает по разным причинам. Угу. Вообще, мне кажется, что такое библейское осуждение, то, о котором как раз Христос говорит в негативном ключе, угу, оно случается по трем основным причинам. Причина первая. Мы активно делим людей на своих и чужих.
4: Угу.
3: Есть свои, есть чужие. Чужой, он чужой. Он по определению плохой. Мы не знаем, какой он там внутри. Мы даже не хотим вникать. Он не наш. Поэтому,
4: не такой, как мы.
3: Поэтому мы, ну, безусловно, он не такой, как мы, он чужой. Поэтому он нехороший, это по определению.
4: Игорь Анатольевич, а можно вот здесь сразу вопрос? А если он не чужой? Ты понимаешь, свой, может быть, родной.
3: Да, я же говорю, есть еще причины.
4: Ага.
3: А вторая причина – это когда мы защищаемся.
4: Угу.
3: То есть есть какие-то нападки на нас. Мы просто вынуждены занимать определенную позицию. Есть некий враг, который что-то хочет сделать с нами, или который что-то сделал нам, непосредственно нам, да. И, безусловно, мы в этой ситуации вот таким образом действуем, мы осуждаем, мы привлекаем людей других на свою сторону, мы хотим, чтобы, ну, нас каким-то образом поддержали. Да, ну и третья ситуация, да, это здесь, как правило, бывает то, что есть, ну, некое мнение.
4: Угу.
3: Ну, вот оно есть, оно существует, и мы это мнение поддерживаем.
4: О человеке. Общее сложившееся?
3: Общее, да.
4: Летающее в воздухе.
3: Да, мы просто, ну, занимаем определенную позицию. Вот мы для себя делаем выбор, мы на какой стороне. А вот, ну и, в общем-то, выносим тоже суждение.
4: Вот все-таки мой вопрос остается. Когда человек остается вроде бы свой, и, ну, ты понимаешь, это там, например, родной твой человек, но ты его не можешь вместить, потому что он от тебя очень сильно отличается, у вас разные характеры, ну, вы не сходитесь характерами. Его же нельзя назвать чужим, потому что он свой по крови, а может быть, даже у вас когда-то были очень хорошие отношения, потом раз, пошла коса на камень, и у вас уже не идет то общение, и ты понимаешь, он совсем другой, нет, я его не могу принять, и у тебя начинается круговорот вот этих мыслей.
3: То есть мы начинаем сравнивать человека с собою.
5: Угу. Ну, тут еще, мне кажется, одна грань. Помимо этих причин, мы еще, когда уверовали, мы такие становимся самоправедные. Мы все делаем правильно.
3: А это первая причина.
5: Это фарисейство.
3: Это уже первая причина. Свои и чужие.
5: Ну,
3: есть верующий и неверующий. Неверующий по определению...
5: Чужие, да?
3: Он грешник. Он грешник. Ну, а что вы хотите от грешника? Вот, а я праведник.
5: Ну, вот есть же такое выражение, когда в семье появляются праведники, праведник, то все остальные становятся мучениками.
3: Ну, да.
5: Потому что мы со своими стандартами, со своим духовным таким уже опытом, с тем, чего мы уже достигли в своем духовном росте, мы требуем от людей такого же поведения, такого же понимания жизни, потому что нам это уже открыто. То есть это как, ну, те самые бремена неудобоносимые, которые мы налагаем на людей.
3: Конфликт. Вот,
5: да,
3: возникает конфликт, потому что, да, у тебя определенная жизнь, у тебя меняется, да, твой стиль жизни, ты был одним человеком, стал другим, а на тебя смотрит косо.
5: Ну, вы знаете, мне кажется, здесь...
3: ты начинаешь защищаться.
5: Нет, здесь скорее мы смотрим косо, как это, вот он не так одет, вот он или она, даже среди своих и в семье, вот ты должен покаяться. Уже не они на нас смотрят косо, а мы, зная о спасении, о том, что им это необходимо делать, мы вот начинаем быть такими, можно сказать, даже агрессивными в своей проповеди Евангелия и требовать от них того, чего они еще не могут делать, потому что им это еще просто не открыто.
3: Вот смотри, даже в самом разговоре возникает
5: конфликт.
3: Разделение, да, они и мы. Они и мы.
5: Они и мы, да.
3: Да. И вот здесь возникает, всегда будет возникать осуждение. Как только появляется они и мы, всегда будет осуждение. Угу. Суждение – это в среде своих.
5: А в среде своих разве не может быть осуждение?
3: Может быть.
5: Еще как.
3: Может быть, да. Может быть.
5: Еще как. Ну, осуждение хорошо, да. Других. Мы не друг с другом, друг друга осуждаем, а в среде своих осуждаем великих грешников.
3: Но по какой причине? Опять же, мы делим на своих, в среде святых есть более святые.
4: Да. Овцы среди волков, да?
3: Ну, есть... Нет, овцы среди овец, только есть чистые белые, а есть паршивые.
4: Есть с пятнами, ага.
3: Да, вот понятно мы, что находим своих, мы своих пятен не замечаем, они же наши. Вот, а те пятнистые все. Вот любопытно, да, что Бог Иакову пятнистых в стадо овец привел. Угу. Мне кажется, здесь тоже такой прообраз, если посмотреть духовный, чтобы пастор всякий понимал, да, что нет идеальных. Угу. Но, тем не менее, мы стремимся к этому. Нам хочется быть в идеальной среде. Не отсюда ли возникает осуждение? Когда мы осуждаем, мы чувствуем себя лучше.
5: Ну, конечно, во-первых, мы чувствуем превосходство, как будто бы.
3: Ну, да.
5: Мы прежде всего осуждаем, это говорит о том, ну, когда мы осуждаем, это прежде всего мы ставим себя выше того человека, от этого гордыня, это ж корень всех зол, гордыня, вот оно откуда все идет, и ноги растут, да?
3: Лен, ну ты редактор «Христианской газеты»,
5: так.
3: Серьезного издания, много к вам приходит материалов, где человек, ну, осуждает.
5: Конечно.
3: Ну, например,
5: свидетельства.
3: Вот, свидетельства, да, какие-то, да? Вот
5: да.
3: Я такой замечательный, а они такие, вот как это выглядит, интересно. Тогда в написанной форме. То есть люди требуют от газеты выступить рукой.
5: А, вы имеете в виду нам лично? Газете?
3: В газете?
5: Нет, вот как письма какие-то... недовольство именно газеты? Нет, не было.
3: Не, не самой газеты, нет. А вообще в принципе.
4: Люди делятся свидетельством, а в нем кишит осуждение.
5: Нет.
3: Нет?
5: Нет. Такого нет. Мы сами просто общаемся с людьми, чтобы взять свидетельство и напечатать его в газете.
4: Угу. И когда они рассказывают, да?
5: Когда они рассказывают, они могут просто рассказывать о своей жизни, там где-то может иногда быть осуждение там кого-то, но даже так неявно, там больше они о себе говорят. Как правило, те, кто покаялся, они уже такие сокрушенные, они сожалеют о прожитой плохой жизни.
3: Наверное, все
5: да.
3: Вот такие люди с духом осуждения, они ушли в соцсети. Там,
5: наверное,
3: там быстрее
5: да,
3: все
5: да,
3: доходит.
5: У нас нет такого прямо... такой обратной связи, чтобы...
3: А человеку осуждающему она нужна, как ты
5: вот,
3: считаешь?
5: Конечно, это же он подпитывается от этого. Ему нужно найти единомышленников, ему нужно найти тех, кто поддержит его в осуждении. Знаете, как часто бывает, даже общаясь там с подругой или еще с кем-то, она тебе рассказывает что-то, да, а ты пытаешься... Ну, вот у меня такое было. А я пытаюсь того человека оправдать, о котором она говорит, найти какую-то причину, почему он так поступил. Мне кажется, что ей будет легче от того, что я это ей говорю, она поймет мотивы того человека и будет не так обидно. А она обижается, потому что она хочет, чтобы я ее поддержала, чтобы сказала, ага, да, ты вообще бедная, несчастная, а он такой весь из себя нехороший. Понимаете, они ищут поддержки в осуждении. Вот в этом моменте как раз очень важно быть адвокатом, вовремя останавливать этот поток. Иначе мы скатываемся на их уровень, на этот осуждение, и впадаем в грех. Вот это, я считаю, очень важно.
3: А нет, невозможно ли здесь возникновение, как бы, ну, еще одной проблемы? Я осуждаю осуждающих.
5: Запросто. Это вообще такой ком снежный, который невозможно остановить.
3: А потом
5: это,
3: они осуждают меня,
5: это,
3: как нервного.
5: Это вообще пожизненная борьба. Действительно, каждодневная. Недаром же Иаков написал, что это язык. Зло, которое...
4: Прекраса неправды.
5: Прекраса неправды, и которое никто укротить не может. Потому что так и есть. Язык надо контролировать каждую секунду. Тут... Утро прошло, ты уже кого-то осудил, начиная там от политики, семейные какие-то вопросы. Пока доехала, уже каялась. то машине, в машине едешь, кто-то тебя подрезал, то еще что-то, и сразу оно выскакивает. Это, конечно, показывает наше положение сердца, состояние сердца, да, потому что от избытка сердца, говорят уста, тут важно разбираться со своим сердцем. Это процесс очищения, освящения, он пожизненный, он до самого нашего будет конца происходить. Ну, ничего, будем стараться бороться.
3: Но я так понимаю, что большинство ситуаций в осуждении, оно связано с конфликтом закона и человека. Да? То есть мы видим, кто-то поступает незаконно. Ну или, как нам кажется, он поступает незаконно.
5: Незаконно по-библейски или прям незаконно юридически?
3: Да, незаконно юридически, ну, безусловно. Угу. Мы же всегда... Нет, мы не видели, но мы точно знаем.
5: О, ну это уже преступление, о котором надо сообщить властям, наверное, если он не нарушил закон.
4: Но у нас же нет доказательств прямых.
5: А если мы не видели?
3: А еще мы не хотим проблем.
5: Вот это самое главное,
3: да. Но мы осуждаем.
5: Нет, ну здесь, если явное нарушение закона, мы не осуждаем, мы констатируем факт, что человек нарушил закон. А осуждать уже будет закон.
4: Имеется в виду, если ты просто констатировал факт, сказал, кому надо, и отошел в сторону одно. Если ты потом это обсуждаешь в разных компаниях, и а вот ты слышал...
5: Вот это уже пошла, да. Может быть, ты свое еще что-то добавишь. Незаметно даже для себя. Констатировать факт, это не обязательно идти там рассказывать кому-то и даже сдавать властям. Ты можешь с человеком поговорить один на один, если ты увидел, что он нарушает закон или что-то другое, ты обязан ему об этом сказать, ну, как бы обличить его, а потом уже на его совести каяться там или сдаваться, или что-то там возмещать, или еще что-либо. А твое дело с Богом поговорить, и все.
4: То есть хорошо. Осуждение не может быть оправдано, даже если человек какой-то нарушитель злостный.
5: Ну, это не осуждение. Это, вот я говорю, мы увидели, если своими глазами, мы просто... констатировать, да, он совершил преступление.
4: Но при этом не остаться безучастным к этой ситуации, чтобы другие, взяв пример, не делали то же?
5: Еще раз?
4: Ну, например, чтобы не осудить человека, мы вообще никак не проявляем свою заботу и внимание об этой ситуации.
5: Ну, может быть, так даже иногда и надо. Потому что, как правило, все равно, если мы даже обличаем, это очень сложно это делать всегда в любви. И даже во время обличения уже может возникнуть осуждение или суждение, или мы уже прям...
3: Ой,
5: вот...
3: как все запутано. Хорошо, а конкретные примеры? На дороге часто осуждаешь других участников движения?
5: Ну, конечно. То поворот не показали, то я показала поворот, меня не пропустили.
3: Конфликтная ситуация.
4: Ну, то есть что, просто вы хотите назвать это осуждением? Да я вас умоляю, ну вот ты едешь, ну вот он встал перед тобой. Ну, ты же можешь вслух высказать свое возмущение. Это возмущение, а не осуждение. Почему ты тут встал?
3: Хорошо, а если вы вдруг увидели автомобиль, да еще с модными номерами, а автомобиль дорогой, ну так вот, с круглой-круглой суммой.
5: Что? Я порадуюсь за него. Какой молодец.
4: А если он сделал вам плохо на дороге? Например, подрезал вас?
5: Стараюсь. Нет, я по-разному
3: говорю. Не возникает такой мысли.
5: Еще зависит от твоего общего внутреннего состояния. Если ты едешь в благостном, хорошем настроении, даже кто-то тебя подрезал, ты на это и внимания не обратишь. Ты же благослови тебя Господь. Или просто. Ну и ладно. А бывает, ты вот просто вот уже уставший. Или ты торопишься, или у тебя что-то происходит, и тут у тебя какие-то непредвиденные... И твой просто внутренний негатив, он может вылиться вот в какие-то эмоции.
3: Конфликт, да. Внутренний наш конфликт, да. Он порождает конфликт с остальными.
5: Да, да, очень часто.
3: И осуждение – это наш внутренний конфликт.
5: Да, согласна.
3: То есть просто мы, ну, грубо говоря, мы находим для него выход в осуждении другого человека. Вот
4: да. Но прежде всего, возможно, мы осуждаем и самих себя, за что-то, да, за свои желания, например. Mm-hmm. А когда видим человека, который реализовывает желание, которое есть у тебя, ты, например, это не делаешь, но не позволяешь
5: это
4: себе.
5: Зависть.
4: Ну, к примеру, mm-hmm. это не позволяешь себе одеть такую длину юбки, а mm-hmm. вот сестра или просто женщина позволила. И, конечно, мысли, как ты можешь так одеваться. Это же не зависть, это конкретное mm-hmm. осуждение, потому что тебе нельзя по твоим внутренним установкам, потому что кто-то тебя этому научил, или ты сам так принял, а ему можно. И при этом внутри суд. И уж лучше один ты эту короткую юбку, чем ты попробуй пройтись, мне кажется, чем ты будешь судить
5: ее. Я думаю, если это внутреннее убеждение, то оно тебя и касается, ну, не будет так сильно волновать, что там кто-то надел. Ну, в смысле, оно, конечно, неприятно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я сама реагирую на такие, сейчас особенно лето. Вот. Но это, как говорится, ее выбор, что мы можем сделать. Вот опять же, да, здесь не надо судить. А если у меня есть внутреннее убеждение, я все равно так не оденусь. Ну, я просто не смогу так одеться, потому что это вот уже моя внутренность.
4: А но разобраться внутренность. Со своим внутренним состоянием стоит, почему во мне это вызвало бурю вот этих вот недовольств ее внешним видом. Почему, в принципе, я обратила на это внимание? Неспроста. То есть разобраться в самой себе, да. самой себе сказать, да. ответить. Да. Вот это очень важно, чтобы да. впоследствии, может быть, тогда ты уже ну, и не будешь на это смотреть.
3: То есть здесь есть конфликт в зависти? Зависть всегда осуждает.
5: 100%. Вот осуждение, оно настолько близко ко многим другим моментам. Это все нарушение заповедей. Зависть, да, не пожелая другого. Клевета, фарисейство. А потом еще один важный момент. Я заметила, и об этом слово говорит, что каким судом судите, таким и вы будете осуждены. Что когда мы кого-то осуждаем, даже если мы этого не делаем сейчас, то мы лишаем себя благодати именно в этой сфере. Пройдет время, и мы будем делать то же самое.
4: Поступим так же.
5: Это вот проверено.
3: Ну,
5: это так обидно. Потом думаешь, я же за это осуждала, мне это не нравится. И раз ты оказываешься в той же области, и вот это посев сначала, когда осуждаем, потом приходит жатва в нашей жизни. Поэтому если мы вовремя не в себе самом не остановили этот поток осуждений, не покаяли за то, что мы осудили, жди жатву. Ну, допустим, чтобы вы поняли, меня не поздравили с днем рождения. Предположим, забыли люди, ой, осудила.
3: А кто?
5: Ну,
3: по списку давайте.
5: Нет,
3: вас,
5: нет.
3: Я уверен, поздравляют многие.
5: Я знаю. Вот у меня такого, кстати, я не помню, это общий пример. Слава Господу, меня поздравляют обычно даже те, кого я и не ожидаю. Вот. Но проходит время, и ты... целый день думаешь о человеке, что надо поздравить. Раз, и что-то тебя отвлекает, и ты забыл, и не поздравил, или просто забыл, и все. И получается, что ты сам,
4: тоже забыл.
5: Ты сам недавно там осуждал за это, и вот, пожалуйста, тебя не позвали в гости, да? Кто-то там собрался в компании, а тебя не позвали. Обидно.
4: Например, вместе
3: ну,
4: всегда
3: да.
4: общались.
3: Христос говорит такие слова... Не судите, да, ибо каким судом
5: каким
3: судите,
5: вот,
3: таким сами будете
5: осуждены. Да. И потом, получается, проходит время, ты также собрал компанию, кого-то не позвал, случайно или специально, и тот человек обиделся, расстроился, и ты понимаешь, что когда-то ты расстроился из-за этого, сейчас расстроились из-за тебя. Вот эти моменты, ну так их очень много, этих сфер. Это я мелочи говорю.
3: Не пришел ко мне, не поздравил.
5: Ну, и это такие мелочи.
3: Не поздоровался.
5: А есть и посерьезнее ситуации. И посерьезнее ситуация, когда ты за серьезные вещи осуждаешь человека, думаешь, нет, я такого никогда не сделал. И потом оказывается...
3: Наша проблема в том, что мы всегда выходим с определенным требованием в люди, к людям, ну и к себе. Да, если мы к себе требовательны, то мы и к другим требовательны.
5: Да.
3: И, конечно, наши требования к другим, они... Ну, бывают даже основательнее, чем ко всем остальным.
5: Вот это проблема, да.
3: Проблема.
5: Потому что действительно, если мы осуждаем...
3: Я имею в виду к своим мы, конечно, снисходительные, а вот не своим вообще нет.
5: Да, и к своим мы очень даже не снисходительные.
3: Ну, если они к нам не проявляют должного расположения, если, конечно, они нас любят и выражают свое расположение к нам, мы к ним снисходительны.
5: Это да.
4: Есть еще такое понятие, как порицание. А, ведь оно очень схоже, наверное, по значению, да, с осуждением. Но вот порицание, как вот я читала, оно принято в таком ключе его принято понимать, что это направленное суждение или какое-то порицание определенного поступка человека, чтобы он больше так не поступал. Ну, вроде как исправился, да? Порицание общества за какое-то беззаконие, грех, нарушение закона. А вот осуждение, оно направлено именно на негативное отношение к личности человека. То есть ты судишь всю личность человека только за какой-то его поступок, да? И вот один раз даже человеку достаточно в жизни поступить как-то, ну, нехорошо, он может уже 100 раз раскаялся. Но есть вот такой соблазн, получается, осуждать человека потом, как вот в целом он плохой человек. Вот это и опасность, да, осуждения, что, получается... Не стоит нам этого.
5: Мы навешиваем ярлыки на людей. По одному поступку мы сразу его оцениваем.
3: А почему?
5: Ну, вот такая наша природа.
3: Нам так легче.
5: Нам так легче. Вот он опоздал один раз, там, все, он непунктуальный. Вот он там что-то резко сказал, вот он грубиян. Он, может быть, только сегодня вот такой. И только сегодня он опоздал, потому что не смог там проехать какие-то пробки вовремя. А на самом деле он очень пунктуальный человек. А уже все, другому рассказали, и понеслось, что вот этот человек всегда опаздывает. Знаете, оно же все это быстренько распространяется. Если есть возможность, я приведу пример из классики.
3: Да.
5: О клевете, и как она, и какое она имела, ну, какое имело значение, это Грибоедов «Горе от ума». Не помните, наверное, сюжет. Вот там приехал Чацкий, такой умный, и там высказывался, о всех судил, и имел какие-то... эти самые чувства к Софье, хотел там ей понравиться. А Софья в это время уже у нее был там другой ухажер, Молчалин. И она просто, чтобы Чацкого как-то унизить, как-то поставить на место, просто кинула вот такую фразу. «Он не в своем уме». Вот, язвительно. И народ в этом доме Фамусова подхватил эту фразу и начали видеть в нем признаки
3: сумасшествие.
5: И они его все уже оценивали как сумасшедшего. А Софья, она прекрасно видела эту клевету, как она распространяется. И она этого не остановила, потому что ей так было выгодно. Понимаете, иногда мы даже, когда это уже преднамеренная клевета, мы, ну или мы, или кто-то видит, что пошел слух, и уже о человеке так говорят, но тебе выгодно, чтобы о нем так говорили? Пусть говорят. Как в передаче. Ну,
3: конфликтная ситуация.
5: Да.
3: Он к ней, а она не хотела.
5: Она не хотела, и она это использовала, такую фразу. Она даже это не специально сказала, но это сыграло.
3: Вот. Она сказала это, наверное, под давлением своих обстоятельств.
5: Конечно, да.
3: Да, ну, что он ко мне пристает? Наверное, сумасшедший. А вот, а люди увидели в этом другое. Да, они ее поддержали. Вот здесь, конечно, и возникает вот некий порочный ком, когда накапливается, когда один человек сказал, бросил случайную фразу, другой увидел в ней что-то еще, третий еще,
5: вот,
3: еще.
5: Вот, ярлык пошел
3: и, да,
5: распространяться.
3: И накапливается. А плюс еще мы, наверное, с охотой поддерживаем тех людей, которые нам дороги. И если кто-то их огорчает в каком-то плане, мы их защищаем. Опять же здесь свои чужие.
5: Да, наверное, так. Скорее всего, да. Но знаете еще, какие бывают интересные ситуации в этом плане? Допустим, кто-то осуждает кого-то, третье лицо. Вот, допустим, я разговариваю с подругой, она осуждает другую подругу, да? Я просто сижу, молчу. Я даже не комментирую. Ну, может быть, где-то поддакиваю, хотя я, может быть, даже не согласна с тем, что она говорит. Но потом этот человек... Он выдает свои же слова за мои, как будто бы я это говорила. Там как-то забывается, кто что говорил. И пошло все, все перевернутая информация, и уже ты становишься виноватым, как будто ты распространяешься.
3: Всякий человек лжив.
5: Понимаете? То есть столько...
4: Почему говорят, даже не сиди в таких собраниях, потому что...
5: Потом еще ты окажешься виноватым, хотя ты вообще тут ни при чем, и ты не знал никаких этих фактов, а получается, что как будто ты их распространяешь.
3: Чувствую, нам нужен перерыв на новости.
5: Давайте.
3: А после вернемся в тему.
5: Да.
2: На
0: настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем разговор, друзья. Об осуждении говорим. Мы понимаем, что легко осудить другого человека. Наверное, мы таким образом из себя выпускаем конкретную ситуацию, переживание ее. Нам нужно всегда поставить точку.
2: Да.
1: А как быть? Что-то произошло. Кто-то нарушает правила на дороге, или лезет без очереди, или просто мы услышали про кого-то, украл. Или, наверное, украл. Не просто так же он обладает тем или иным.
2: Точку в своих суждениях, в своей голове?
1: Да, нам нужно на всякую ситуацию поставить определение. Так или нет?
2: Я считаю так, что если возникает такая...
1: Это называется мнение, мое мнение.
2: Ты имеешь в виду вынести свой вердикт, да?
1: Да.
2: Это точка. Да, мы такие. Мы становимся судьями. Мы сразу выносим приговор. Вместо того, чтобы отдать суд Богу, как написано, да, мы занимаем его трон, его место, хотя он нас давно уволил с этой должности на Голгофе, да, быть судьями. Мы не должны быть судьями. А в этот момент именно такими мы становимся, когда мы раз и вердикт свой уже вынесли. Это неправильно.
3: Но если сам человек, сделавший плохо, просит твоего вдруг мнения, неплохо бы его высказать в какой-то адекватной форме.
2: Опять же, мнение. Или поддержать его, да, в его осуждении.
3: Нет, и даже сам человек поступил против тебя плохо. У тебя есть выбор, если уж тебе так сильно хочется высказаться, ты можешь ему напрямую сказать, но это нужно смелость иметь.
2: Да.
3: Сказать человеку напрямую, что ты поступил плохо против меня.
2: Это по слову.
3: И ты, получается, должен собраться, сделать это, выйти из зоны комфорта.
2: Да, да.
3: Проще реально пойти, начать его осуждать. Как раз-таки будь смелым, тогда поговори с человеком.
2: Надо действительно поступать, как говорит слово. Если против тебя лично согрешили, обличи его, да, поговори. Желательно в любви, конечно. Надо еще к этому подготовиться, не сразу рубить с плеча, успокоиться, помолиться, настроиться на конструктивное решение.

0: сам грех. Как всегда мы говорим, назови грех по имени. Вот пришла мысль осуждающая, ты говоришь, все, я осуждаю. Ты поймал эту мысль в своем разуме. Я осуждаю, ты признал это. И все, я не хочу этого. Господи, прости меня за то, что я осудила. Благословляю этого человека там. И ты с ним работаешь. Потому что, как правило, мы осуждаем людей, не зная, что происходит в их жизни. Бог с ними работает. Они находятся в работе Божьей. У каждого свои сферы, где сейчас Господь что-то открывает. Они становятся где-то хуже, где-то лучше. А мы, не зная всего этого, вот видим какой-то поступок и тут же осуждаем. Поэтому мы благословляем человека, отдаем его в руки Божьи и говорим: Господь, продолжай свою работу с ним. Видимо, вот надо ему сейчас это проходить. И вот, и в сердце своем постараться этого человека все-таки оправдать как-то или хотя бы прекратить осуждать. Вот так. Принять помышление в послушание Христу, то есть поступать так, как хотел бы Христос. А Христос хочет, чтобы мы не судили.
1: Ну вот Иаков пишет нам, да, в 4 главе: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Вот не зря нам говорят всегда: «Отдайте весь суд Господу, в руки Господа».
0: Да. И потом еще есть такое место где-то в другом, ну, в Писании: кто ты, что судишь чужого раба? Он перед своим господином стоит, и падает и встает, да?
1: Да, он не твой раб. Он не твой раб. Он Божий раб, как и ты.
0: Он Божий раб, да. А мы осуждаем вообще человека, а кто? Он прежде всего перед Богом ходит, и Бог, он его может и поднять, и наказать, и сам Бог его лучше обличит.
2: Здесь мы сейчас говорим о христианской среде, то есть мы говорим о церкви.
0: Да.
2: Мы говорим о диалоге между собою. То есть нам, ну, кто-то, к примеру, да, давно не посещал наше собрание.
0: Угу.
2: И вдруг появился.
0: Ну, слава Богу, мы рады.
2: А где был?
0: А, вот тут уже осуждение, да?
2: Ну, не знаю, нет, пока еще нет.
0: Пока еще нет, просто вопрос.
1: Просто интересно, беспокоится.
0: Интересно. Ну.
2: А когда появляется осуждение?
0: Осуждение, когда мы узнаем: ага, да ты в это время там всего натворил.
2: Когда я здесь праведно молился, да, ты
0: а тебе
2: там,
0: человек, обидно,
2: ты где-то там расслаблялся.
0: Обидно, что он расслаблялся, а ты праведно молился. Вот тоже. Это было...
1: А тогда для кого ты молился?
0: Вот именно, это было твое реальное желание или потому что так надо?
2: Что такое соринка, что такое бревно? Вот Христос mm-hmm. говорит эту притчу о том, что, ну, человек, вот лицемер, вынь прежде бревно из глаза своего, а потом увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.
0: Ну, это как раз и есть тот суд. Мы осуждаем людей за то, что мы сами делаем, и этого в себе не замечаем.
1: Нам или кажется, хотим сделать.
0: Или хотим сделать, или потом сделаем. Или уже бревно оно есть, но потом проявится, когда мы соринку заметили. Возможно, и так. Очень часто, и со стороны особенно видно. Вот себя, ты свое бревно вряд ли ты заметишь, как правило. Хорошо, если тебе кто-то подскажет, что подожди-ка, ты ведь то же самое делаешь.
2: Сквозь мое бревно все хорошо
0: видно. Все хорошо видно, а вот со стороны...
2: А он со своей соринкой ничего не замечает.
0: Да, когда вот ты общаешься с человеком и слушаешь его, он про кого-то говорит что-то такое осуждающее, а ты понимаешь, что он делает еще хуже, и он даже этого не понимает. Как правило, такое случается.
2: Ну, мне кажется, да, когда речь касается политики, мы очень часто с бревном смотрим. Мы через бревно.
0: Да, тут даже не в политике дело, скорее даже житейские какие-то вещи. Часто мы делаем, знаете, самого себя сложно иногда осудить. Для того нужны друзья, и, ну и Дух Святой, конечно, нас обличает в каких-то проступках, но друзья, они, как правило, помогают нам наши бревна разглядеть.
1: Вот, кстати, о политике. Это очень хочется затронуть не саму политику, а вот здесь момент причины человека, который осуждает, например, власти, как раз-таки, наверное, вот его бездействие, то есть он в этой сфере ничего не
0: вообще
1: делает,
0: ничего.
1: Он даже, возможно, не сильно соображает, он никогда не был на этом месте.
0: Да.
1: Вот хороший пример такой отстраненный, чтобы понять, в принципе, процедуру вот этого вот механизма осуждения. То есть ты сам не был в шкуре человека,

0: человека, но ты судишь его за то, что он делает, хотя ты сам такое не проживал, ты не знаешь, что он прошел, ты не знаешь, каково это быть на этом месте. Это же не только к власти относится, это вообще к любому другому человеку. Ты на него смотришь, тебе со своей колокольни там, ну да, вот такой сек. А ты понимаешь, да, даже вот не был он в церкви долго, а ты понимаешь, через что он проходил, да, какие были, возможно, вообще со здоровьем у него проблемы внутренние, что человек прошел, и, может быть, вот этот его приход в Дом Божий сейчас, это такая уже победа, за которую действительно важно порадоваться.
1: Ну, я все-таки склонен к таким выводам, что... В любом вопросе осуждения, в том числе и в вопросах политики, да, человек руководствуется вот этими тремя причинами. Причина первая – они не со мной, они меня не понимают, да, то есть они к нам не относятся, они отделились там совсем. Причина вторая – то есть человек находит в себе причины для осуждения. У них, наверное, свой закон, они нарушают закон. А вот, ну и причина третья, меня лично что-то задевает, да, или же есть некое общественное мнение, есть кто-то, кто вот, ну, подкручивает это у меня, и, в общем-то, все, человек становится, тут же начинается осуждение.
0: А из страха он может осуждать человека?
1: Страх, наверное, как и зависть. Такой слабоконтролируемый момент нашего состояния. Поэтому да, вполне возможно.
0: Вообще причина многих вот этих нарушений, да, суд, осуждение, там, какие-то деструкции в человеке, чаще всего за ними стоят, получается, какие-то страхи.
2: Да, потому что, ну, и страх и сравнение часто.
1: Ну, вот смотрите, история Авессалома и отца его Давида. Авессалом, будучи огорчен на то, что отец не пускает его в Иерусалим, где-то неподалеку устраивает приемную, где рассказывает людям, как он бы мог им помочь, если бы он оказался вдруг царем. То есть он начинает некую предвыборную кампанию. А предвыборная кампания кроется в осуждении своего собственного отца и склоняет сердце людей, в общем-то, к этому делу. Ну, вот такая порочная предвыборная кампания. Угу. Пока отец его занимается строительством государства, пока он там воюет с врагами, пока он решает проблемы людей действительно серьезные и насущные, ну, вот этот сын его из личных обид, он же не говорит, что, смотри, я на отца обижен, потому что другие бы сказали ему, а ты там сам что натворил, да, во дворце брата собственного убил. То есть, нет.
2: Это очень яркий пример.
1: Он затрагивает отчаяние других людей. Кто-то не получил аудиенцию, кто-то не нашел ответ на свой вопрос, у кого-то просто в жизни не ладится. И таких людей немало всегда будет.
2: Ну, это очень как раз яркий, показательный пример вот этого механизма, как это разрушительно, да.
1: Ну, это да, это в рамках целого государства, целого общества, целого народа. Случилась война по этому поводу.
0: Да, и ты прямо не можешь признать, я обижен, вот действительно, вы правильно сказали. То есть мы же еще осуждать можем, скрывая собственные какие-то вот... пороки, вот, переживания. Мы свои переживания маскируем вот осуждением, нападением таким в виде осуждения, получается.
2: Да, некоторые даже подпитываются от этого, знаете, от этого осуждения. Они накручивают себе, накручивают. Но это разрушительно очень. Прежде всего, внутри нас самих.
1: Ну, к сожалению, да. Это уже как бы патологическая ситуация, из которой человек хотел бы выйти, но не может. Да, и ему здесь нужна помощь. Нередко как раз душепопечение здесь и помогает. Вот,
0: но если он погряз, да, в этом? А потому что у нас же есть Дух Святой. Если человек еще не сильно вот в это все ушел, мне просто кажется, что, раз мы говорим о христианском формате осуждения, то вот всегда тебе будет внутри дискомфортно после этого. Ты поймешь, что, ну,
2: если совесть еще не сожженная, то да.
0: И вот до душепопечения, и вот быть внимательным вот к внутреннему вот этому своему состоянию. Всегда будет некомфортно, и Дух Святой, он так тихонько будет тебе, ну, давать понимание, чего это. А вот если уже погряз, да, Юрий Анатольевич, как вы говорите, то это уже только душепопечение.
1: Ну, хорошо, давайте рассмотрим такую ситуацию. Фарисей и мытарь. Опять же, из истории, рассказанной Христом, двое пришли помолиться к храму. Угу. Один фарисей, другой мытарь. И вот молитва фарисея. «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Обидчики, хулители, гонители. Там, как вот этот мытарь». А вот он же видит его рядом. Этот мытарь, он является, ну, скажем так, основной темой его молитвы. Вот он, вот я не такой, как он. Смотрите, он чужой. Я свой, Господи. И я благодарен тебе, что ты здесь сделал меня своим, я среди твоих. А он нет. И вот оно осуждение. Вот оно осуждение. Он выступает здесь в роли судьи для этого человека, для мытаря, который кается стоит. Вот что любопытно. Он даже кается. Угу. Он даже пришел покаяться в грехах.
0: Причем не тихонько, бьет себя в грудь.
1: Бьет себя в грудь, да. Он не хвалится перед Богом. Спасибо тебе, Господи, что ты меня обогатил, да, за счет других. Нет, он бьет себя в грудь. Но для фарисея это не аргумент. Он уже плохой, этот мытарь. Почему? Потому что такой, как он, должен быть. Иначе как понять, что я особенный у Бога? И вот здесь как раз рождается ситуация с осуждением. Но что Христос говорит? Мытарь пошел более оправданный. Мытарь пошел более оправданный.
2: В том-то и дело, что быть фарисеем страшнее, чем быть мытарем.
1: Представьте себе, люди приходят в церковь, они же разные приходят. Они очень разные приходят. Они вообще иногда, кажется, случайно попали. Да и так нередко бывает, что в собрание церковное, в храм заходит человек, просто проходящий мимо. В какой он там был одежде, в каком он был настроении, в каком он был состоянии. Но вот он зашел.
0: Вот здесь, если вот вы говорили про фарисея и мытаря, вспомнилось еще вот произведение само я не очень помню, но название как раз из него вот «Гордость и предубеждение». Что как раз-таки у него было предубеждение уже о мытаре. Ему не важно, что вот вы говорите, он кается. У него есть уже о нем сложившийся, он мытарь. Mm-hmm. Вот он, ярлык, предубеждение. Ну, естественно, осуждая его, он не замечает своей гордости. Что он в этот момент гордится собственной святостью.
2: Это как раз то самое бревно и сучок. У фарисея, наверное, уже там бревнышко еще то.
1: Вот мне кажется, когда мы в такой фарисейской позиции, а фарисейская позиция, она ведь как говорит, я близок к Богу, остальные далеко. Это позиция, когда человек повернут задом к Богу, а смотрит на людей,
2: правильно,
1: идущих к Богу, и видит, что его зад к Богу ближе, чем лица тех людей, которые вот приближаются еще. Но я вспоминаю этого батюшку, уже покойного Смирнова, который говорит, наша вера натурально бесовская. И а почему? А говорит, как же нет? Пришел человек в храм, он еще не знает, как, что там делать, а его уже все осудили. Не тут стал, не так себя ведешь, не такая прическа, не такая одежда и так далее, и так далее. И, ну, когда мы наполнены религиозным осуждением к людям, которые, как нам кажется, от Бога далеко, мы сами задом в сторону Бога стоим, демонстрируем Богу, ну, вот это самое место. И что удивляться, если иногда нас Бог пришлепнет по нему?
2: Вот это правильно ты сказал.
1: Правильно. Аж сам думаю, Господи. Если бы мы смотрели на Бога, как мытарь, наверное, видели бы себя по-другому.
2: Да.
1: Наверное, тогда бы нас волновало наше бревно.
2: Да. Вникай в себя и в учение, не в другого. Мы постоянно вникаем в другого, как он поступил, наши мысли о другом.
1: Ну, если я учитель.
0: А потому что в себя больно вникать. В себя больно вникать. Это надо лезть в самые болезненные точки и признавать самой себе свою несостоятельность в каких-то сферах. Это очень больно. Другого легче.
2: Да, и потом это труд духовный, когда ты вникаешь в себя, тебе надо... Ладно, ты вник, тебе же надо с этим что-то делать.
1: А вот вопрос, что делать?
0: После песни.
2: Давайте.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш разговор. Друзья, говорили сегодня об осуждении. Да, тема, мне кажется, такая, ну, настолько насыщенная всякими разными обстоятельствами и ситуациями, что, наверное, четко где-то разобраться еще предстоит нам по нашей жизни. А вот что нам делать, чтобы нам не становиться, как сказал Христос, судьями с худыми мыслями? Как нам быть?
2: Ну, подскажите нам, Юрий Анатольевич.
1: Да сам бы хотел бы знать, потому что, мне кажется, я здесь не идеален. И не,
2: да, мы все не идеальны. Грешен,
3: а ведь,
2: да?
3: Христос же сказал.
2: Есть же у нас эталон поведения Христа.
3: А он же вот и сказал дальше. Это, наверное, в этом же, да, месте Писания. Он говорит, я и сам не сужу никого, весь суд отдал Отцу.
1: Это Павел,
2: да, сказал.
1: Это Павел.
3: Я сам не сужу никого, весь суд отдал Отцу.
2: Угу. Он сказал,
3: весь суд отдал Отцу.
1: А, подождите, Христос, да, Христос говорит, Сын Человеческий пришел не судить, да, и когда суд отдает Отцу, да, безусловно, в этом смысле для нас пример. Просто апостол Павел еще говорит, я и сам не сужу о себе.
2: О себе, да.
1: А здесь тоже как бы, но судья мне Господь.
2: Потому что наше суждение о себе тоже может быть неверно. Мы же себя оправдываем.
1: Да, безусловно.
2: Да.
1: И оправдываем, и можем осуждать себя достаточно сильно. Но в таком случае что мы делаем? Мы, пожалуй, позволяем решение окончательное выносить Богу. Мы обязаны, наверное, рассуждать о поступках, о своих прежде всего. Угу. Да? Вот, что правильно, что неправильно. Здесь, безусловно, мы должны. Но по поводу окончательного, да, вот, вынесения вердикта, все равно судит Господь. То есть Бог... Я так поступил, к примеру, да, или разумею так поступить, или так произошло. Что сделать, что в этом случае должно быть? Ну, предать в руки Божьи.
2: 100%.
1: Предать в руки Божьи. Особенно, если это касается каких-то таких, ну, ситуаций, не влияющих серьезно на там, общество, на кого-то еще. Ну, таких.
2: А еще я бы добавила уже немножко другой аспект. Чтобы нам самим не давать повод к осуждению нас. Мы, получается, вводим в грех людей, когда даем повод к осуждению, когда являемся соблазном или преткновением для кого-то. То есть нам свое поведение надо так контролировать, чтобы не стать ни для кого соблазном или преткновением. Иначе, получается, они начинают нас осуждать, о нас рассуждать. И мы их как будто вводим вот в это состояние. Наблюдать за собой.
3: Но здесь и в паранойю нельзя уйти, потому что, да, есть люди, которые найдут, да, к чему придраться в любом случае, как бы ты ни старался, но специально, да, ну и что?
2: Да,
3: это
2: да,
3: его
2: да.
3: Проблема, пусть не смотрят, так,
2: вот,
3: конечно.
2: Вот именно так, не провоцировать.
1: Бревно из своего глаза. Вот для меня, конечно, это остается не совсем понятным призывом вынуть бревно из своего глаза.
2: Ну это
1: проанализировать. А что есть такое бревно в моем глазу? Ведь это что-то немалое.
2: Ну, вот надо, видимо, прям просить Бога, Духа Святого, чтобы Он показал это бревно. Тогда оно, когда оно высветится, тогда будет
1: понятно.
2: Какая-то
1: серьезная большая проблема, да, которая делает из меня судью, да, всего и вся.
2: Ну, не всего и вся, а какого-то конкретного действия. Если когда мы кого-то осуждаем за мелочь, надо подумать, а у меня такого нет в жизни. Дух Святой, покажи мне, возможно, у меня такое же бревно.
1: Или, может быть, у меня такой же сучок, как и у брата, но он становится бревном.
2: Когда я осуждаю.
1: Он вырастает кратно, да, на порядок.
2: Да, скорее всего, так.
3: А я еще вот о чем подумала. Возможно ли в целом вытащить это бревно? Нам порой может и жизни всей, да, нам нужна вся жизнь. Мы каждый раз освещаемся, потому что что-то новое прилипает. И вот это бревно, это может быть к тому и сказано, что ты его, вы попробуй прежде сам-то вынуть, вот это вот бревно. Может, она и соринка, но оно бревно, потому что его очень сложно вытащить. Mm-hmm. А потом уже и говори, как брат, ну, попробуй ему потом помочь. Своё вначале попробуй вытащить. Возможно ли это вообще вытащить целое бревно из глаза?
2: Ну, это наша борьба пожизненная, я так понимаю, со своими мыслями, чтобы в правильное русло их направлять, со своим языком, со своим сердцем.
1: Ну, я скажу,
2: ну,
1: так,
2: в смысле, действительно, работа.
1: Какие-то люди не выдерживали именно подобных своих состояний, они уходили от общества. Mm. Как нам быть? Может, удалиться от всех тогда и осуждать негров?
2: Да нет, это не тот путь. Мы должны освещать, осолять, быть светом, показывать пример, возрастать во Христе. А это и есть возрастание, когда мы анализируем
1: как
2: и стараемся
1: плохо не поступить. Как возлюбить человека? Да, возлюби как самого себя. Вот представьте себе, вот в конце истории, когда некий хозяин, человек рассказывает притчу, идет и нанимает работников в свой виноградник. Договаривается с ними за динарий, а потом смотрит, не справляются. Он следующих. Угу. Еще, еще. И так, в принципе, уже в конце по доброте душевной он находит тех, которые целый день простояли на торжище, да, ну, предлагая себя в качестве рабочих, зовет и их, и говорит, угу, ну, там я вам заплачу. А в конце он платит всем по динарию. И вот те, которые пришли первыми, им в конце он выдает плату, они осуждают и хозяина, и тех, кто получили такую же плату.
2: Ну, в принципе, их можно понять даже.
1: Да, их можно даже понять. Но любопытно, как он им говорит, а что ж вы завистливы к тому, что я добр. Но давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. А если бы этими, пришедшими в конце рабочего дня, были они, те, которые пришли первыми?
2: Они-то согласились на условия, которые им предложили?
1: Ну, да, они-то согласились, и, в принципе, они получили то, о чем договаривались. Их никто не обманул.
2: Да.
1: Но если бы вот так они вот бы получилось бы... А если бы это были их близкие и родные?
2: Они бы порадовались.
1: Вот, может быть, здесь и причина, когда
2: надо радоваться.
1: Любите другого или относитесь к другому человеку, даже незнакомому, как вашему близкому.
3: А это, наоборот, обидно. Я там много работал, целый день, а всего три часа.
1: А он непонятно кто, да?
2: Будем радоваться за других, не будем им завидовать, не будем осуждать. Помоги нам, Господь, вот и все. Тут больше нечего сказать. Чтобы Бог нам помогал во всех ситуациях.
1: И не только нам.
2: Ну, всем нам.
1: Хорошо. Друзья, ну видите, разговор быстро пролетел.
2: Как-то да.
3: Есть о чем подумать, поразмышлять в этом дне. Начать неделю с таких вот мыслей.
1: Всем благословений, друзья.
2: Всего доброго. Спасибо за то, что были с нами.
3: И до завтра.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
4: Пусть узнают.

0: Псалом 119. Я в скорби Господу воззвал: избавь меня, о Боже правый, от уст и лживых, и лукавых, чтоб враг мой не возликовал. Мои так малы пределы, пресыщен я земными днями. Враги с горящими углями готовят изощренно стрелы. У знатных же в чертогах царских не слышно тягостного вздоха. Я ж пребываю у Массоха, живя в шатрах его кидарских. Я мирен, и душа во мне искала долго примирения, но только я в своем селенье заговорю, они к войне.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вечные хиты.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Новая Зеландия. Страна хоббитов и других сказочных персонажей. При упоминании этого острова в голове возникают образы бескрайних заливных лугов, высоких гор, бурных рек, ласкового океана. В этой стране, как уже говорилось, ранее снимали фильмы о хоббитах, хроники Нарнии, Люди Икс. Новая Зеландия – удивительная, сказочная страна. Чем питаются местные жители, живущие в этой сказке? Конечно, в стране, где много сочных лугов, много крупного, мелкого, рогатого скота, варят большое количество сыров. Традиционная кухня Новой Зеландии – это смесь европейской, азиатской и полинезийской кухни. На острове, находящемся в Тихом океане, употребляют огромное количество морепродуктов. До прихода европейцев на этих территориях жили племена маори. К сожалению, от их традиционной кухни практически ничего не осталось. В основном популярны блюда англосаксонской кухни. Но все же есть продукты, которые можно встретить только на островах Новой Зеландии. Первое – это кумара, разновидность сладкого картофеля. Его запекают или жарят в масле. Также из него готовят пюре и делают начинку для пирогов и других блюд. Такой картофель выращивают уже несколько веков, и новозеландцы его очень любят. Традиционное блюдо маори – ханги. Это одно из немногих сохранившихся национальных блюд. Обычно это мясо с овощами, рыба или корнеплоды, которые заворачиваются в листья или современную фольгу и готовятся в специальной печи под землей. В остальном Новая Зеландия придерживается блюд европейской кухни. Любят островитяне и итальянскую пиццу, и японские суши, и американские гамбургеры. После физической пищи обратимся к любви, а именно к отношениям между мужчиной и женщиной. Браки в Новой Зеландии регулируются актом парламента. Это институт светской власти. Законы, по которым создается семья, практически не отличаются от привычных для нас. Тем самым возраст вступления в брак определяется с 18 лет, с момента совершеннолетия. В некоторых исключительных случаях разрешается вступать в официальные отношения с 16 лет. Никаких особых препятствий в создании семьи нет. С 2013 года в силу вступили новые законы, по которым наряду с традиционными браками разрешено заключать и однополые союзы в рамках гражданского законодательства. Но усыновлять детей в таких семьях запрещено. Католическая церковь яростно выступает против однополых браков. Поэтому получить одобрение церкви и зарегистрировать такой брак под ее сводами не получится. Новая Зеландия является многоконфессиональной страной и не имеет официальной религии. Это светское государство. Коренное население Новой Зеландии, племена маори, придерживались первобытной религии, основанной на вере в одухотворенность природы. Каждое из племен имело собственных богов-покровителей. Но в начале 19 века англичане установили в стране свою административную систему, тем самым доминирующей религией становится христианство. Священники-англикане и католики открывали на острове церкви и школы. Сегодня христианство исповедует половину населения страны. Около 6% исповедуют другие религии – индуизм, ислам, буддизм. Остальные жители нерелигиозны. Особый интерес вызывает маорийское христианство, возникшее на стыке европейского христианства и традиционных верований маори. Приверженцы этой церкви считают, что Христос в течение 17 неописанных в Библии лет своей жизни провел в Новой Зеландии, обучаясь эзотерическим практикам у старцев маори. Таким образом, традиционные верования аборигенов переплелись с христианством, став для некоторых новозеландцев основной религией. Вот такая она, необычная, сказочная и очень красивая страна Новая Зеландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в YouTube. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как язычники, не просвещенные законом Божьим, могут вести себя законно в рамках закона природы. Давайте я процитирую этот текст. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Послание к Римлянам, 2 глава. Получается, что закон природы, прописанный в сердце человека, может давать лучшие результаты, чем даже закон Божий, воспринимаемый человеком только на уровне его интеллекта. Существует мнение, что такое невозможно, поскольку закон Божий стоит выше закона природы. Это, несомненно, так. Однако Савл пишет сам о себе, что он по правде законной был непорочным и при этом оставался жестоким, несговорчивым, беспощадным человеком. Не говоря о том, сколько есть окольных путей для обхождения закона Божьего, чего, например, уважающий себя атеист никогда себе не позволит, не сможет. Анекдот есть такой, возможно, вы слышали. Ортодоксальный еврей в субботу нашел толстый бумажник, набитый деньгами. Стоял и думал, что делать, ведь в субботу ничего делать нельзя. Помолился, открыл глаза, и вдруг, о чудо, везде суббота, а у него четверг. Взял кошелек и пошел своей дорогой. Понимаете, внутренние принципы соблюдаются куда прилежней, нежели внешние предписания закона. Где-то я слышал, что в одном африканском племени существовал странный обычай. Достоинство человека измерялось его ловкостью в умении обмануть своего ближнего и украсть его самые ценные вещи. Однажды к берегам этого континента подошли британские корабли. Туземцы, увидев огромные суда, посчитали, что к ним снизошли боги. В тот же день все награбленные вещи нашли своих законных хозяинов. В Конституцию бесконечно вносятся поправки, но от этого она не становится совершенной. Можно оспорить, можно оправдать любой закон, только с законом совести спорить бесполезно. Он имеет над человеком больше власти, нежели человек над ним. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 27 июля. Наша тема сегодня – что такое болезнь? Слово «болезнь» было взято из Евангелия от Марка 5:29, где говорится о женщине с кровотечением. И когда она была исцелена, Библия говорит, что она была исцелена от болезни. Слово «болезнь» – перевод греческого слова «мастигос», которое описывало акт пыток в римском мире. Римские солдаты приводили жертву, привязывали к столбу и начинали бить, истязать. Вот оно, греческое слово «мастигос». И оно говорит нам, что болезнь означала любую болезнь или недуг, который мастигос бьет нас снова и снова, истязает нас. Это заболевания, которые повторяются в нашей жизни. Например, высокое давление, аллергия. То, что бьет по нам или поражает нас снова и снова. Но вот хорошая новость. Иисус исцелил эту категорию болезни. Иисус сегодня продолжает исцелять этот вид заболеваний. Если у вас есть любая болезнь, вы можете быть исцелены. Иисус исцеляет все болезни. Подумайте об этом сегодня.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали,

0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 июля. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Согласно 24 главе Евангелия от Матфея, мы говорим о последних временах, о последних днях, о людях последних дней, о церкви последних дней. 12 стих утверждает, что любовь обладает свойством охладевать тогда, когда умножается беззаконие. Знаете, наша любовь может возгреваться только у креста, у распятого Иисуса Христа. 12 стих утверждает, что любовь обладает свойством охладевать тогда, когда умножается беззаконие. Знаете, наша любовь может возгореться только у креста, у распятого Иисуса Христа. Достаточно человеку подпасть под беззаконие, совершить преступление, согрешить, и начиная с этого момента, его любовь начинает охладевать. Любовь есть путь к совершенству, потому что в первом послании к Коринфянам написано, что остаются вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Поэтому нашим лозунгом должна быть любовь. В слове написано, что люди увидят вашу любовь и прославят Отца. Мы можем чувствовать прикосновение Святого Духа, обладать прекрасными знаниями в богословии, однако если мы не имеем любви, становимся похожими на медь звенящую или кимвал звучащий, который в состоянии лишь вызвать раздражение и негодование людей. Возлюбленные, я призываю вас любить свою нацию, людей, страну, город, в котором вы живете. И обязательно любить свои семьи, друзей, родственников, церковь, которую посещаете. Причиной отсутствия любви является умножение беззакония. Возлюбленные, оставьте беззаконие и двигайтесь вперед с любовью. Наше призвание – с любовью двигаться вперед. Амен.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июля. Будьте как дети. Истинно говорю вам, если вы не обратитесь, не покаетесь и не станете как дети, доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими, вы никогда не сможете войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18:3. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе дети названы доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими. Подумайте о том, насколько счастливее мы могли бы быть и насколько лучше были бы наши отношения с Богом и окружающими, если бы мы проявляли все перечисленные свойства. Очевидно, что Иисусу эти качества кажутся чрезвычайно важными, иначе Он не сказал бы, что без них мы не сможем войти в Царство Небесное. Мы не можем пользоваться благословениями Божьего Царства и при этом плохо относиться к людям. Когда речь идет об умении слышать Божий голос, очень важно уподобиться детям, ведь они легко верят тому, что им говорят. Многие называют детей наивными, потому что они принимают на веру даже то, что звучит неправдоподобно. Мне кажется, это не наивность, а склонность доверять. Бог не хочет, чтобы мы были наивными. Он хочет, чтобы мы умели доверять Ему. Иногда после того, как нас предают близкие люди, мы становимся подозрительными и уже не верим никому. Однако окружающие не должны расплачиваться за то, что кто-то поступил с вами плохо. Некоторым людям действительно нельзя доверять, но в мире есть немало хороших людей,

0: событиям, произошедшим с вами в прошлом, разрушить вашу жизнь.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, какими должны быть священники в церкви? Есть ли к ним какие-то требования к их служению и к их жизни?
1: Ну, прежде всего, нужно сказать о том, что слово «священник» в данном смысле нужно понимать, наверное, относительно, потому что, как мы уже говорили в двух прошлых передачах, и один только священник есть, один только первый священник Иисус Христос, который стоит между нами и между Богом. Все остальные, наверное, точнее назвать их служители церкви, пастыри, которые заботятся об овцах, пресвитеры, люди, которые ведут овец ко Христу, которые заботятся о их благополучии духовном, об их формировании. И о них, конечно же, достаточно много говорится в Священном Писании. Причем как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Несколько характеристик, которые доминируют в этих списках, в этом описании. Но прежде всего, наверное, это верность этого человека Богу. Когда мы говорим о любом служителе, о любом служении, которое осуществляется в церкви, оно непосредственно связано или зависит от того, насколько этот конкретный человек понимает Божье величие, насколько он преклонен перед этим величием, насколько он служит Богу от сердца. Вот почему Писание говорит о том, чтобы служители заботились об овцах, не для гнусной корысти, то есть не из какого-то своего собственного личного интереса, а чтобы их забота была движима искренней любовью к людям и страхом перед Богом. И исходя из этого, конечно же, целый букет самых разных требований, касающихся, во-первых, характера служителя, и, во-вторых, его конкретного подхода к служению. Мы встречаем это в нескольких местах Нового Завета, таких как первое послание к Тимофею, 3 глава, послание к Титу в 1 главе, первое послание апостола Петра, 5 глава. И все они фокусируются на нескольких категориях характера. Конечно же, мы точно знаем, что на земле нет совершенных людей, и поэтому не может быть такого человека, который бы достиг всего в совершенстве, и поэтому он квалифицирован для того, чтобы быть служителем. Но, тем не менее, Священное Писание дает достаточно ясные направления и требования, которые позволяют нам определить, что вот этот человек подходит, а другой человек не подходит к тому, чтобы быть служителем. Вот как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею. «Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает. Ибо епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий во всяком, в послушании со всякою честностью». Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не попал к осуждению дьявола. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание все дьявольское. Заметьте, здесь чрезвычайно много требований. И эти требования касаются прежде всего того, кто этот человек. Например, что он должен быть непорочен. То есть это человек, который дорожит святостью. Это человек, для которого святость – это не что-то такое поверхностное и легкое, но он в действительности известен как тот, кто хочет ходить свято перед Богом. Или дальше мы читаем «одной жены муж». То есть этот человек известен тем, что он посвящен своей жене. Он посвящен ей полностью, и у него нет никаких других движений внутри, и тем более выражающихся как-то наружу, по отношению к какой-то другой женщине, которая есть, кроме его жены. Дальше трезв. Понятно, что речь идет о способности к трезвому образу жизни. То есть он в действительности в своей жизни фокусируется на том, что трезво, трезвое мышление, ясный подход ко всему, целомудрен, это способность контролировать свои желания во всех сферах, не только в сексуальной сфере, в сфере отношения к своему отдыху, отношения к своему телу, отношения к пище, отношения к удовольствиям, к развлечениям и так далее. Благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Заметьте, как много качеств, которые говорят о том, что это человек, которому предъявляются особые требования, особые моральные требования. Ну и, конечно же, ко всем этим требованиям добавляется еще одно. Этот человек, как мы уже сказали в начале, должен быть верным Богу. То есть он хорошо знает Священное Писание, и он уделяет время тому, чтобы изучать Священное Писание. И он понимает, что его главная задача заключается в том, чтобы донести Священное Писание в каждой конкретной ситуации людям, которые его окружают, людям, за которых он несет ответственность.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Минута назидания.
1: Библейский портал экзегет.ру представляет.
2: Пятнадцатая глава книги «Деяния апостолов», перевод Международного библейского общества, читает для библейского портала «Экзегет». Вот у нас в этих главах речь идет о том, как Павел, Савл, который уже называется Павлом, вместе с Варнавой, иногда и с другими какими-то христианами, путешествует по Малой Азии и обращает местное население. Начинает он проповедь к иудеям, но иудеи особо не слушают. И более того, их руководство противодействует апостолам, побивая даже их камнями. И тогда они обращаются ко всем, и какое-то количество язычников становится христианами. Уже у нас была история про Петра и сотника Корнилия, из которой стало ясно, что, да, Бог принимает язычников, которые к ним обращаются. Но по-прежнему остается неясным очень много. А как, собственно, этим язычникам себя вести? Им надо быть иудеями, наверное, отчасти. Да? То есть им надо сначала стать иудеями, а потом, как иудеи, они принимают Мессию, которого ждет Израиль, то есть Христа, и становятся христианами. Или как-то иначе. Из Иудеи в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев. Если вы не будете обрезаны по обычаю, установленному Моисеем, вы не можете быть спасены. Вот ровно эта точка зрения. Это привело к разногласиям и горячему спору между ними с одной стороны и Павлом и Варнавой с другой. Тогда Павлу и Варнаве поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с апостолами и старейшинами. А почему Павел и Варнава против? А зачем становиться иудеями, если спасает Христос, а не обрезание, не иудаизм? Об этом в посланиях у Павла будет очень много. Но они готовы это обсуждать. Получив помощь от церкви, они пошли через Финикию и Самарию, рассказывая там об обращении язычников. То есть они заодно еще и несут какой-то денежный вклад для иерусалимских христиан, потому что Антиохия довольно богатый город, а Иерусалим не такой. Эта весть вызывала у всех верующих большую радость. То есть они сообщают о том, что вот язычники стали христианами, но это вызывает определенный вопрос, но самое главное, это вызывает радость. И это очень важно, что такие вещи начинаются как радостное сообщение. В Иерусалиме они были приняты членами церкви, апостолами и старейшинами, и прибывшие рассказали им обо всем, что Бог совершил через них. Но верующие, принадлежащие к партии фарисеев, говорили, что язычников следует обрезывать и требовать от них соблюдения закона Моисея. Вот бывшие фарисеи сохраняют свое фарисейское отношение к этой проблеме. Ну и что же делать? Обсуждать. Апостолы и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. После долгих обсуждений Петр поднялся и сказал: «Братья, вы знаете, что с самого начала Бог выбрал из всех нас меня возвещать слово радостной вести язычникам, чтобы они уверовали. Бог знает сердца людей, Он дал свидетельство того, что принимает и уверовавших язычников, даровав им Святого Духа так же, как и нам. Он не делает никакой разницы между ними и нами, потому что Он через веру очистил их сердца. Так зачем же вы испытываете Бога, возлагая на шею учеников бремя, которое не в состоянии были нести ни наши отцы, ни мы? Нет, мы верим в то, что получаем спасение по благодати Господа Иисуса так же, как и они». То есть ветхозаветный закон не дает спасения. Тогда все затихли и стали слушать рассказы Варнавы и Павла о знамениях и чудесах, которые Бог совершил через них среди язычников, как свидетельство того, что их подход верен и принят Богом. Когда они закончили, Иаков, очевидно, вот так называемый брат Господень, то есть близкий родственник Иисуса и глава Иерусалимской общины. Иаков сказал: «Братья, послушайте меня. Симон рассказал нам о том, как Бог впервые решил составить из язычников народ для себя. Об этом говорили и пророки, как написано: „Затем я возвращусь и восстановлю павшую скинию Давида, и восстановлю ее руины, и воссоздам ее, чтобы оставшиеся из людей и все народы, которые были названы моим именем, стали искать Господа. Так говорит Господь, который объявил об этом издревле. Поэтому я считаю, что мы не должны создавать трудности для язычников, обращающихся к Богу. Напротив, мы должны написать им письмо, предупредив лишь, чтобы они воздерживались от вещей, оскверненных идолами, от разврата, от мяса удушенных животных и от крови». То есть, собственно, единственное требование Моисеева закона ритуального характера – это мясо удушенных животных и кровь не есть, поскольку в крови жизнь. Ну, а разврат и идолослужение, понятно, что и для христианина настолько же отвратительны. И чтобы не делали другим того, чего себе не желают. Тоже простейшее этическое правило еще в Ветхом Завете есть. Ведь закон Моисея издавна возвещается в каждом городе и читается в синагогах каждую субботу. То есть ничего сверх этих минимальных требований не нужно. Да? Спасительно сама по себе вера во Христа, принятие крещения и участие в церковной жизни, а не соблюдение некоторого количества, пусть даже и записанных в законе Моисеевым ритуалов. Апостолы и старейшины вместе со всей церковью решили выбрать несколько человек из своей среды и послать их с Павлом и Варнавой в Антиохию. Они выбрали Иуду, которого еще назвали Варсавой, расширяется круг этих миссионеров, и Силу. Эти двое были руководителями среди братьев, с ними передали такое письмо. «Братья апостолы и старейшины, братьям из язычников, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, приветствуем вас. До нас дошли слухи о том, что некоторые люди, пришедшие от нас, привели вас в замешательство своими словами и взволновали ваши умы, но мы ничего им не поручали. Поэтому мы с общего согласия решили выбрать из нашей среды несколько человек и послать их к вам вместе с нашими дорогими Варнавой и Павлом, которые рисковали своей жизнью ради имени нашего Господа Иисуса Христа. Мы посылаем к вам также Иуду и Силу, чтобы они на словах подтвердили то, что мы пишем. Святой Дух, и мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований. Воздерживайтесь от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от разврата. И не делайте другим того, чего себе не желаете. Если вы будете соблюдать это, то поступите правильно. Всех благ». Вот важный принцип веры во Христа, и внешнее оно остается второстепенным. Посланные отправились и пришли в Антиохию. Там они собрали церковь и вручили письмо. Люди читали его и радовались ободряющей вести. Иуда и Сила, которые сами были пророками, своими словами ободряли и воодушевляли братьев. Они провели там некоторое время,

Хотел брать с собой того, кто оставил их в Памфилии и не помог исполнить порученную работу. Вот конфликты тоже были. Это вовсе не такое вот гладкое, абсолютно ровное поле. Там разные истории. Разногласие по этому вопросу было столь острым, что они расстались. Варнава взял Марка и отплыл на Кипр, а Павел выбрал силы и, будучи верен братьям благодати Господа, отправился в путь. Вот разделение. Павел проходил через Сирию и Киликию, утверждая церкви и заодно основывая новые. Эта история, конечно, будет продолжаться.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Жена миллиардера Моргана, банкира и промышленника международного масштаба, находясь на смертном одре, приказала прислуге принести ее любимое платье, которое нравилось ей больше всех остальных. Но для любования платьем не было уже времени. Когда платье было принесено, умирающая в смертном ужасе едва успела схватить своей холодной рукой за край платья и тут же судорожно скончалась. Пока сообщили об этом мужу и начали готовить покойницу к погребению, рука, схватившая платье в смертной судороге, настолько застыла, что после всех безрезультатных стараний высвободить платье из рук миллиардерши пришлось взять ножницы, обрезать платье вокруг пальцев и с этим зажатым лоскутом материи похоронить ее. Какая горькая ирония смерти! Из всех неисчислимых богатств, которыми обладала эта женщина, она унесла с собой в могилу только этот ничтожный кусочек платья, который остался в ее сжатой ладони. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

овцы, а куда идти нам? Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть. И да не скажут мне враги, его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяние.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе, прекрасное утро. Сегодня понедельник, новая неделя. В гостях у нас Елена Рыч. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Очень рада быть у вас, поговорить на серьезную тему.
2: Ну, а какие могут быть здесь еще темы? Серьезные они у нас и есть.
4: Да.
2: Поговорим, друзья, о суждениях и об осуждениях.
3: Где разница между этими понятиями?
2: Да, вот, любопытно. Тема, мне кажется, не исчезающая никогда. Она всегда актуальна. Наверное, как тема любви, там, отношений. А это же тоже отношения. Суждение, осуждение — это тоже отношения, только, наверное, другая какая-то их негативная сторона. А с другой стороны, без этого, вот во всяком случае, без суждения и без вынесения определений, да, во многих сферах нашей жизни — нам как-то и жить непросто, потому что, ну а как быть, как тогда решать конфликтные ситуации?
4: Вообще о чем тогда говорить? Как общаться?
3: Или о ком?
2: Конфликтная ситуация, их много, это общество, это люди. И, естественно, в этих конфликтных ситуациях возникают и суждения, и осуждения.
3: И искушение возникает.
2: Да, ну вот, Лен, тебя что именно в этой теме привлекает?
4: Да не то чтобы привлекает, она меня волнует всю жизнь. Волнует почему? Потому что впадаем в этот грех регулярно и порой не замечаем. Вообще считается, что осуждение – это самый распространенный грех среди христиан. Это вот из той области мы много согрешаем, это про что? Мы не блудим, не курим, не пьем, не сквернословим. О чем речь? Вот я думаю, как раз вот эти моменты зависть, осуждение, то есть те внутренние наши скрытые пороки, грехи, которые они проявляются, это вот и есть много согрешаем. И оно происходит непроизвольно. Мы этого не хотим. Это, ну, наша внутренняя природа так себя проявляет. И это не то, чтобы мы специально взяли и осудили. Мы даже просто о чем-то поговорили с какой-то окраской такой негативной. И уже понимаем, что осудили. Мы даже с кем-то пообщались, побыли в каком-то окружении. Мы даже могли молчать, ничего не говорить. А люди о ком-то разговаривали.
3: А еще же есть сторона-то мысленных твоих суждений.
4: О мысленных это только Господь знает. Да, и он тоже судит на наши помышления, правильно? Это о мысленных вообще тут даже
3: отдельная тема.
4: Отдельная тема. Но побывав в каком-то окружении, компании, поговорив о ком-то, ничего не сказав, а все равно мы можем кого-то осудить. И все, мы впадаем в тот грех, который уже нам обозначил Иисус в Нагорной проповеди. Да, не судите, да не будете судимы и так далее.
2: Да.
4: Да. И, ну, там много всяких нюансов, связанных с осуждением, что оно очень близко и к клевете, где эта грань. А клевета – это уже распространение заведомо ложных слухов или просто не произноси ложного свидетельства. Это вообще нарушение конкретной Божьей заповеди, когда мы ложное свидетельство произносим, хотя мы не понимаем даже, что оно ложное. Мы что-то услышали, поверили и пошли дальше в этих своих рассуждениях.
2: Мы не очевидцы,
4: да.
2: И мы даже не исследовали вопрос.
4: Да,
3: вот бывает же наоборот, очевидец, например, кому-то рассказываешь, как тебя обидели, и вот в этих всех своих рассказах ты его уже и осуждаешь, но тут еще получается вся проблема в том, что ты можешь преломлять это через свое вот сердце, что тебя обидели,
4: вот
3: и украшать эту ситуацию именно со своей стороны. А тот человек будет по-другому рассказывать.
4: В том-то и дело, что когда мы слушаем одну сторону, ну, обиженную, да, мы не знаем, что было на самом деле, и как чувствует себя вторая сторона. Если мы послушаем вторую сторону, то будет вопрос, кто на самом деле прав или не прав. Поэтому наши суждения о чем-то, они всегда очень поверхностные, всегда зачастую они, ну, неправильные, потому что мы видим только поступок человека, да, а мы не знаем мотивов этого поступка, мы не знаем как было все действительно на самом деле, и, а тут же выносим вот такой суд, приговор. Вот оно, вот мы и осудили. Свое мнение как суд вынесли.
2: То есть мы внутри себя решили ситуацию. Ситуация возникает по разным причинам. Угу. Вообще, мне кажется, что такое библейское осуждение, то, о котором как раз Христос говорит в негативном ключе, угу, оно случается по трем основным причинам. Причина первая. Мы активно делим людей на своих и чужих.
3: Угу.
2: Есть свои, есть чужие. Чужой, он чужой. Он по определению плохой. Мы не знаем, какой он там внутри. Мы даже не хотим вникать. Он не наш. Поэтому,
3: не такой, как мы.
2: Поэтому мы, ну, безусловно, он не такой, как мы, он чужой. Поэтому он нехороший. Это по определению.
3: Игорь Анатольевич, а можно вот здесь сразу вопрос? А если он не чужой? Ты понимаешь, свой, может быть, родной.
2: Да, я же говорю, есть еще причины.
3: Ага.
2: А вторая причина – это когда мы защищаемся.
3: Угу.
2: То есть есть какие-то нападки на нас. Мы просто вынуждены занимать определенную позицию. Есть некий враг, который что-то хочет сделать с нами, или который что-то сделал нам, непосредственно нам, да. И, безусловно, мы в этой ситуации вот таким образом действуем, мы осуждаем, мы привлекаем людей других на свою сторону, мы хотим, чтобы, ну, нас каким-то образом поддержали. Да. Ну и третья ситуация, да, это здесь, как правило, бывает то, что есть... Ну, некое мнение.
3: Угу.
2: Ну, вот оно есть, оно существует, и мы это мнение поддерживаем.
3: О человеке. Общесложившееся?
2: Ну, общее, да.
3: Витающее в воздухе.
2: Да, мы просто, ну, занимаем определенную позицию. Вот мы для себя делаем выбор, мы на какой стороне. А вот, ну и, в общем-то, выносим тоже суждение.
3: Вот все-таки мой вопрос остается. Когда человек остается вроде бы свой, и, ну, ты понимаешь, это там, например, родной твой человек, mm-hmm, но ты его не можешь вместить, потому что он от тебя очень сильно отличается, у вас разные характеры, ну, вы не сходитесь характерами. Его же нельзя назвать чужим, потому что он свой по крови, а может быть, даже у вас когда-то были очень хорошие отношения, потом раз, пошла коса на камень, и у вас уже... не идет то общение, и ты понимаешь, он совсем другой, я его не могу принять, и у тебя начинается круговорот вот этих мыслей.
2: Да. То есть мы начинаем сравнивать человека с собою.
4: Угу. Ну, тут еще, мне кажется, одна грань. Помимо этих причин, мы еще, когда уверовали, мы такие становимся самоправедные, мы все делаем правильно.
2: А это первая причина.
4: Это фарисейство.
2: Это первая причина. Свои и чужие.
4: Ну,
2: есть верующие и неверующие. Нет. Неверующий по определению...
4: чужие, да?
2: Он грешник. Он грешник. Ну а что вы хотите от грешника? Вот. А я праведник.
4: Ну вот есть же такое выражение, когда в семье появляются праведники, праведник, то все остальные становятся мучениками.
2: Ну да.
4: Потому что мы со своими стандартами... со своим духовным таким уже опытом, с тем, чего мы уже достигли в своем духовном росте, мы требуем от людей такого же поведения, такого же понимания жизни, потому что нам это уже открыто. То есть это как, ну, те самые бремена неудобоносимые, которые мы налагаем на людей.
2: Конфликт. Вот,
4: да,
2: возникает конфликт, потому что, да, у тебя определенная жизнь, у тебя меняется, да, твой стиль жизни, ты был одним человеком, стал другим, а на тебя смотрят косо.
4: Ну, вы знаете, мне кажется, здесь...
2: ты начинаешь защищаться.
4: Нет, здесь скорее мы смотрим косо, как это, вот он не так одет, вот он или она, даже среди своих и в семье, вот ты должен покаяться. Уже не они на нас смотрят косо, а мы, зная о спасении, о том, что им это необходимо делать, мы вот начинаем быть такими, можно сказать, даже агрессивными в своей проповеди Евангелия и требовать от них того, чего они еще не могут делать, потому что им это еще просто не открыто.
2: Смотри, даже в самом разговоре возникает
4: конфликт.
2: Разделение, да, они и мы. Они и мы.
4: Они и мы, да.
2: Да. И вот здесь возникает, всегда будет возникать осуждение. Как только появляются они и мы, всегда будет осуждение.
3: Угу.
2: Суждение — это в среде своих.
4: А в среде своих разве не могут, не может быть осуждение?
2: Может
4: еще
2: быть.
4: Как?
2: Может быть, да. Может быть.
4: Еще как? Ну, осуждение хорошо, да. Других. Мы не друг с другом друг друга осуждаем, а в среде своих осуждаем великих грешников.
2: Но по какой причине? Опять же, мы делим на своих в среде святых. Есть более святые.
3: Да. Овцы среди волков, да?
2: Ну, есть... Нет, овцы среди овец, только есть чистые белые, а есть паршивые.
3: А есть с пятнами, ага.
2: Да, вот понятно мы, что находим своих, мы своих пятен не замечаем, они же наши. Вот, а те пятнистые все. Вот любопытно, да, что Бог Иакову пятнистых в стадо овец привел. Мне кажется, здесь тоже такой прообраз, если посмотреть духовный, чтобы пастор всякий понимал, да, что нет идеальных. Но, тем не менее, мы стремимся к этому. Нам хочется быть в идеальной среде. Не отсюда ли возникает осуждение? Когда мы осуждаем, мы чувствуем себя лучше.
4: Ну, конечно, во-первых, мы чувствуем превосходство, как будто бы.
2: Ну, да.
4: Мы прежде всего осуждаем, это говорит о том, ну, когда мы осуждаем, это прежде всего мы ставим себя выше того человека, от этого гордыня, это ж корень всех зол, гордыня, вот оно откуда все идет, и ноги растут, да?
2: Лен, ну ты редактор христианской газеты,
4: так.
2: Серьезного издания, много к вам приходит материалов, где человек, ну, осуждает.
4: Конечно.
2: Ну, например,
4: свидетельства,
2: вот. Свидетельства.
4: Да.
2: Какие-то, да? Вот
4: да.
2: Я такой замечательный, а они такие, вот как это выглядит, интересно. Тогда в написанной форме. То есть люди требуют от газеты выступить рупором.
4: А, вы имеете в виду нам лично? Газете?
2: В
4: нет,
2: газете.
4: Нет, вот как письма какие-то... недовольство именно газеты? Нет, не было.
2: Не такого. Самой газеты, а вообще в принципе.
3: Люди делятся свидетельством, а в нем кишит осуждение.
4: Нет.
2: Нет?
4: Нет. Такого нет. Мы сами просто общаемся с людьми, чтобы взять свидетельство и напечатать его в газете.
3: Угу. И когда они рассказывают,
4: да? А когда они рассказывают, они могут просто рассказывать о своей жизни, там где-то может иногда быть осуждение там кого-то, но даже так неявно, там больше они о себе говорят. Как правило, те, кто покаялся, они уже такие сокрушенные, они сожалеют о прожитой плохой жизни.
2: Наверное, все
4: да.
2: Вот такие люди с духом осуждения, они ушли в соцсети. Там,
4: наверное,
2: там быстрее
4: да,
2: все
4: да,
2: доходит.
4: У нас нет такого прямо... обратной, такой обратной связи, чтобы...
2: А человеку осуждающему она нужна, как ты
4: вот,
2: считаешь?
4: Конечно, это же он подпитывается от этого. Ему нужно найти единомышленников, ему нужно найти тех, кто поддержит его в осуждении. Знаете, как часто бывает, даже общаясь там с подругой или еще с кем-то, она тебе рассказывает что-то, да, а ты пытаешься... Ну, вот у меня такое было. А я пытаюсь того человека оправдать, о котором она говорит, найти какую-то причину, почему он так поступил. Мне кажется, что ей будет легче от того, что я это ей говорю, она поймет мотивы того человека и будет не так обидно. А она обижается, потому что она хочет, чтобы я ее поддержала, чтобы сказала, ага, да, ты вообще бедная, несчастная, а он такой весь из себя нехороший. Понимаете, они ищут поддержки в осуждении. Вот в этом моменте как раз очень важно быть адвокатом, вовремя останавливать этот поток. Иначе мы скатываемся на их уровень, на это осуждение, и впадаем в грех. Вот это, я считаю, очень важно.
2: А нет, невозможно ли здесь возникновение как бы еще одной проблемы? Я осуждаю осуждающих.
4: Запросто. Это вообще такой ком снежный, который невозможно остановить.
2: А потом
4: это,
2: они осуждают меня,
4: это,
2: как нервного.
4: Это вообще пожизненная борьба. Действительно, каждодневная. Недаром же Иаков написал, что это язык. Зло, которое...
3: Прекраса неправды.
4: Прекраса неправды, и которое никто укротить не может. Потому что так и есть. Язык надо контролировать каждую секунду. Тут... Утро прошло, ты уже кого-то осудил, начиная там от политики, семейные какие-то вопросы. Пока доехала, уже каялась. То машины, в машине едешь, кто-то тебя подрезал, то еще что-то, и сразу оно выскакивает. Это, конечно, показывает наше положение сердца, состояние сердца, да? Потому что от избытка сердца, говорят, тут важно разбираться со своим сердцем. Это процесс очищения, освящения. Он пожизненный, он до самого нашего будет конца происходить. Ну ничего, будем стараться бороться.
2: Но я так понимаю, что большинство ситуаций в осуждении, оно связано с конфликтом закона и человека, да, то есть мы видим, кто-то поступает незаконно, ну или как нам кажется, он поступает незаконно.
4: Незаконно по-библейски или прям незаконно юридически?
2: Да, незаконно юридически, ну, безусловно, мы же всегда, нет, мы не видели, но мы точно знаем.
4: О, ну это уже преступление, о котором надо сообщить властям, наверное, если он не нарушил закон.
3: Но у нас же нет доказательств прямых.
2: Доказательств.
4: А если мы видели?
2: А еще мы не хотим проблем.
4: Вот это самое главное, да.
2: Но мы осуждаем.
4: Нет, ну здесь, если явное нарушение закона, мы не осуждаем, мы констатируем факт, что человек нарушил закон. А осуждать уже будет закон.
3: Имеется в виду, если ты просто констатировал факт, сказал, кому надо, и отошел в сторону одно. Если ты потом это обсуждаешь в разных компаниях, и а вот ты слышал...
4: Вот это уже пошла, да. Может быть, ты свое еще что-то добавишь, незаметно даже для себя. Констатировать факт — это не обязательно идти там рассказывать кому-то и даже сдавать властям. Ты можешь с человеком поговорить один на один, если ты увидел, что он нарушает закон или что-то другое, ты обязан ему об этом сказать, предупредить, ну, как бы обличить его, а потом уже на его совести каяться там или сдаваться, или что-то там возмещать, или еще что-либо. А твое дело с Богом поговорить, и все.
3: То есть осуждение не может быть оправдано, даже если человек какой-то нарушитель злостный.
4: Ну, это не осуждение. Это, вот я говорю, мы увидели, если своими глазами, мы просто... констатировать, да, он совершил преступление.
3: Но при этом как не остаться безучастным к этой ситуации, чтобы другие, взяв пример, не делали то же?
4: Еще раз?
3: Ну, например, чтобы не осудить человека, мы вообще никак не проявляем свою заботу и внимание об этой ситуации.
4: Ну, может быть, так даже иногда и надо. Потому что, как правило, все равно, если мы даже обличаем, это очень сложно это делать всегда в любви. И даже во время обличения уже может возникнуть осуждение или суждение, или мы уже прям...
2: Ой, вот... как все запутано. Хорошо, а конкретные примеры? На дороге часто осуждаешь других участников движения?
4: Ну, конечно. То поворот не показали, то я показала поворот, меня не пропустили.
2: Конфликтная ситуация.
3: Ну, то есть что, просто вы хотите назвать это осуждением? Да я вас умоляю, ну вот ты едешь, ну вот он встал перед тобой. Ну, ты же можешь вслух высказать свое возмущение. Это возмущение, а не осуждение. Почему ты тут встал?
2: Хорошо, а если вы вдруг увидели автомобиль, да еще с модными номерами, а автомобиль дорогой, ну так вот, с круглой-круглой суммой.
4: Что? Я порадуюсь за него. Какой молодец.
3: Заработал. А если он сделал вам плохо на дороге? Например, подрезал вас?
4: Стараюсь. Нет, я по-разному бываю.
2: Не возникает такой мысли.
4: Еще зависит от твоего общего внутреннего состояния. Если ты едешь в благостном, хорошем настроении, даже кто-то тебя подрезал, ты на это и внимания не обратишь. Ты же благослови тебя, Господь. Или просто... Ну и ладно. А бывает, ты вот просто вот уже уставший, или ты торопишься, или у тебя что-то происходит, и тут у тебя какие-то непредвиденные, и твой просто внутренний негатив, он может вылиться вот в какие-то эмоции.
2: Конфликт, внутренний наш конфликт, он порождает конфликт с остальными.
4: Да, да, очень часто.
2: И осуждение — это наш внутренний конфликт.
4: Да, согласна.
2: То есть просто мы, ну, грубо говоря, мы находим для него выход в осуждении другого человека. Вот
4: да.
2: Он...
3: Но прежде всего, возможно, мы осуждаем и самих себя за что-то, за свои желания, например. А когда видим человека, который реализовывает желание, которое есть у тебя, ты, например, это не делаешь, но не позволяешь себе.
4: Зависть.
3: Ну, к примеру, это не позволяешь себе одеть такую длину юбки, а вот сестра или просто женщина позволила. И, конечно, мысли, как ты можешь так одеваться. Это же не зависть, это конкретное осуждение, потому что тебе нельзя по твоим внутренним установкам, потому что кто-то тебя этому научил, или ты сам так принял, а ему можно. И при этом внутри суд. И уж лучше один ты эту короткую юбку, чем ты попробуй пройтись, мне кажется, чем ты будешь судить
4: ее. Я думаю, если это внутреннее убеждение, то оно тебя и касается, ну, не будет так сильно волновать, что там кто-то наделал. Ну, в смысле, оно, конечно, неприятно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я сама реагирую на такие, сейчас особенно лето. Вот. Но это, как говорится, ее выбор, что мы можем сделать. Вот опять же, да, здесь не надо судить. А если у меня есть внутреннее убеждение, я все равно так не оденусь. Ну, я просто не смогу так одеться, потому что это вот уже моя внутренность.
3: Но разобраться со своим внутренним состоянием стоит, почему во мне это вызвало бурю вот этих вот недовольств ее внешним видом. Почему, в принципе, я обратила на это внимание? Неспроста. То есть разобраться в самой себе, да. Самой себе сказать, да. Ответить. Да. Вот это очень важно, чтобы да. Впоследствии, может быть, тогда ты уже но и не будешь на это смотреть.
2: То есть здесь есть конфликт в зависти? Зависть всегда осуждает.
4: 100%. Вот осуждение, оно настолько близко ко многим другим моментам. Это все нарушение заповедей. Зависть, да, не пожелая другого. Клевета, фарисейство. А потом еще один важный момент. Я заметила, и об этом слово говорит, что каким судом судите, таким и вы будете осуждены. Что когда мы кого-то осуждаем, даже если мы этого не делаем сейчас, то мы лишаем себя благодати именно в этой сфере. Пройдет время, и мы будем делать то же самое.
3: Поступим так же.
4: Это вот проверено.
2: Ну,
4: это так обидно. Потом думаешь, я же за это осуждала, мне это не нравилось. И раз ты оказываешься в той же области, и вот это посев сначала, когда осуждаем, потом приходит жатва в нашей жизни. Поэтому если мы вовремя в себе самом не остановили этот поток осуждений, не покаяли за то, что мы осудили, жди жатву. Ну, допустим, чтобы вы поняли, меня не поздравили с днем рождения. Предположим, забыли люди, ой, осудила.
2: А кто? Ну, по списку давайте. Я уверен, поздравляют многие.
4: Я знаю. Вот у меня такого, кстати, я не помню, это общий пример. Слава Господу, меня поздравляют обычно даже те, кого я и не ожидаю. Вот. Но проходит время, и ты... целый день думаешь о человеке, что надо поздравить, раз, и что-то тебя отвлекает, и ты забыл, и не поздравил, или просто забыл, и все, и получается, что ты сам недавно там осуждал за это, и вот, пожалуйста, тебя не позвали в гости, да, кто-то там собрался в компании, а тебя не позвали. Обидно.
3: Например, вместе всегда общались.
2: Христос говорит такие слова: не судите, да, ибо каким судом каким судите, таким сами будете
4: осуждены. Судимы. Да. И потом, получается, проходит время, ты также собрал компанию, кого-то не позвал, случайно или специально, и тот человек обиделся, расстроился, и ты понимаешь, что когда-то ты расстроился из-за этого, сейчас расстроились из-за тебя. Вот эти моменты, ну, так их очень много, этих сфер. Это я мелочи говорю.
2: Не пришел ко мне, не поздал.
4: Ну, и это такие мелочи. А есть и посерьезнее ситуации. И посерьезнее ситуация, когда ты за серьезные вещи осуждаешь человека, думаешь, нет, я такого никогда не сделал. И потом оказывается...
2: Наша проблема в том, что мы всегда выходим с определенным требованием к людям, ну и к себе. Да? Если мы к себе требовательны, то мы и к другим требовательны.
4: Да.
2: И, конечно, наши требования к другим, они... Ну, бывают даже основательнее, чем ко всем остальным.
4: Вот это проблема, да.
2: Проблема.
4: Потому что действительно, если мы осуждаем...
2: Я имею в виду к своим мы, конечно, снисходительные, а вот не своим вообще нет.
4: Да, и к своим мы очень даже не снисходительные.
2: Ну, если они они к нам не проявляют должного расположения, если, конечно, они нас любят и выражают свое расположение к нам, мы к ним снисходительны.
4: Это да.
3: Есть еще такое понятие, как порицание. Ведь оно очень схоже, наверное, по значению, да, с осуждением. Но вот порицание, как вот я читала, оно принято в таком ключе, его принято понимать, что это направленное суждение или какое-то порицание определенного поступка человека, чтобы он больше так не поступал. Ну, вроде как исправился, да? Порицание общества за какое-то беззаконие, грех, нарушение закона. А вот осуждение, оно направлено именно на негативное отношение к личности человека. То есть ты судишь всю личность человека только за какой-то его поступок, mm-hmm. да. Mm-hmm. И вот один раз даже человеку достаточно в жизни поступить как-то, ну, нехорошо, он, может, уже 100 раз раскаялся. Mm-hmm. Но есть вот такой соблазн, получается, осуждать человека потом, как вот в целом он плохой человек. Вот это и опасность, да, осуждения, что, получается... Не стоит нам этого.
4: Мы навешиваем ярлыки на людей. По одному поступку мы сразу его оцениваем.
2: А почему?
4: Ну, вот такая наша природа.
2: Нам так легче.
4: Нам так легче. Вот он опоздал один раз, там, все, он непунктуальный. Вот он там что-то резко сказал, вот он грубиян. Он, может быть, только сегодня вот такой. И только сегодня он опоздал, потому что не смог там проехать какие-то пробки вовремя. А на самом деле он очень пунктуальный человек. А уже все, другому рассказали, и понеслось, что вот этот человек всегда опаздывает. Знаете, оно же все это быстренько распространяется. Если есть возможность, я приведу пример из классики.
2: Да.
4: О клевете, и как она, и какое она имела, ну, какое имело значение, это Грибоедов «Горе от ума». Не помните, наверное, сюжет. Вот там приехал Чацкий, такой умный, и там высказывался, о всех судил, и имел какие-то... эти самые чувства к Софье, хотел там ей понравиться. А Софья в это время уже у нее был там другой ухажер, Молчалин. И она просто, чтобы Чацкого как-то унизить, как-то поставить на место, просто кинула вот такую фразу. «Он не в своем уме». Вот, язвительно. И народ в этом доме Фамусова подхватил эту фразу и начали видеть в нем признаки
2: сумасшествие.
4: Угу. И они его все уже оценивали как сумасшедшего. А Софья, она прекрасно видела эту клевету, как она распространяется. И она этого не остановила, потому что ей так было выгодно. Понимаете, иногда мы даже, когда это уже преднамеренная клевета, мы или кто-то видит, что пошел слух, и уже о человеке так говорят, но тебе выгодно, чтобы о нем так говорили? Пусть говорят. Как в передаче. Ну,
2: конфликтная ситуация.
4: Да.
2: Он к ней, а она не хотела.
4: Она не хотела, и она это использовала, такую фразу. Она даже это не специально сказала, но это сыграло.
2: Она сказала это, наверное, под давлением своих обстоятельств.
4: Конечно, да.
2: Да, ну, что он ко мне пристает? Наверное, сумасшедший. А вот, а люди увидели в этом другое. Да, они ее поддержали. Вот здесь, конечно, и возникает вот некий порочный ком, когда накапливается, когда один человек сказал, бросил случайную фразу, другой увидел в ней что-то еще, третий еще.
4: Вот,
2: еще,
4: ярлык
2: еще.
4: Пошел
2: и, да,
4: распространяться.
2: И
4: да.
2: накапливается. А плюс еще мы, наверное, с охотой поддерживаем тех людей, которые нам дороги. И если кто-то их огорчает в каком-то плане, мы их защищаем. Опять же здесь свои чужие.
4: Да, наверное, так. Скорее всего, да. Но знаете еще, какие бывают интересные ситуации в этом плане? Допустим, кто-то осуждает кого-то, третье лицо. Вот, допустим, я разговариваю с подругой, она осуждает другую подругу, да? Я просто сижу, молчу. Я даже не комментирую. Ну, может быть, где-то поддакиваю. Хотя я, может быть, даже не согласна с тем, что она говорит. Но потом этот человек... Он выдает свои же слова за мои, как будто бы я это говорила. Там как-то забывается, кто что говорил. И пошло все, все перевернутая информация, и уже ты становишься виноватым, как будто ты распространяешься.
2: Всякий человек лжив.
4: Понимаете? То есть столько...
3: Почему говорят, даже не сиди в таких собраниях, потому что...
4: Потом еще ты окажешься виноватым, хотя ты вообще тут ни при чем, и ты не знал никаких этих фактов, а получается, что как будто ты их распространяешь.
2: Чувствую, нам нужен перерыв на новости.
4: Давайте.
2: А после вернемся в тему.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем разговор, друзья, об осуждении говорим. Мы понимаем, что легко осудить другого человека. Наверное, мы таким образом из себя выпускаем, ну, конкретную ситуацию, переживание ее. Нам нужно всегда поставить точку.
4: Да.
2: А как быть? Ну вот что-то произошло, вот кто-то нарушает правила на дороге, или лезет без очереди, или, или просто вот мы услышали про кого-то, украл. Или, наверное, украл. Вот не просто так же он обладает тем или иным.
4: Точку в своих суждениях, в своей голове?
2: Да, нам нужно на все, на всякую ситуацию, на все поставить определение. Так или нет?
4: Я вот считаю так, что если возникает такая...
2: Это называется мнение, мое мнение.
4: Ты имеешь в виду вынести свой вердикт, да?
2: Да.
4: А, вот эта точка. Да, мы такие. Мы становимся судьями. Мы сразу выносим приговор. Вместо того, чтобы отдать суд Богу, как написано, да, мы занимаем его трон, его место, хотя он нас давно уволил с этой должности на Голгофе, да, быть судьями. Мы не должны быть судьями. А в этот момент именно такими мы становимся, когда мы вот именно раз и вердикт свой уже вынесли. Это неправильно.
3: Но если сам человек, сделавший плохо, просит твоего вдруг мнения, угу, неплохо бы его высказать в какой-то адекватной форме.
4: Опять же, мнение. Или поддержать его, да, в его осуждении.
3: Нет, и вот даже сам человек поступил против тебя плохо. У тебя есть выбор, если уж тебе так сильно хочется как бы высказаться, ты можешь ему напрямую сказать, но это нужно смелость иметь. Да. Сказать человеку напрямую, что ты поступил плохо против меня. Там.
4: Это по слову.
3: И ты, получается, должен собраться, сделать это, выйти из зоны комфорта. Да, да. Проще реально пойти, да, он такой секой, да, начать его осуждать. Вот здесь вот как раз-таки будь смелым, тогда поговори с человеком.
4: Ну, вообще, вот надо действительно поступать, как говорит слово. Если против тебя лично согрешили, ну, обличи его, да, поговори. Желательно в любви, конечно. Нас, надо еще к этому подготовиться, не сразу рубить с плеча, успокоиться, помолиться. Настроиться на конструктивное решение вопроса, если тебе хочется продолжать отношения, да и вообще высказаться ему. Если человек покается, то, как написано, приобрел ты брата своего. Вот. Поэтому, если мы так вот и будем поступать, то это будет очень правильно. А еще важно пленять помышления в послушание Христу.
2: Это как пленять помышления в послушании?
4: А вот пришла мысль осуждающая.
3: А вот ты говоришь, я пленяю, она не пленяется. Что тогда делать?
4: А вот еще раз говорить пока. Нет, тут смотри, тут надо признать сам грех. Как всегда мы говорим, назови грех по имени. Вот пришла мысль осуждающая, ты говоришь, все, я осуждаю. Ты поймал эту мысль в своем разуме. Я осуждаю, ты признал это. И все, я не хочу этого. Господи, прости меня за то, что я осудила. Благословляю этого человека там. И ты с ним работаешь. Потому что, как правило, мы осуждаем людей, не зная, что происходит в их жизни. Бог с ними работает. Они находятся в работе Божьей. У каждого свои сферы, где сейчас Господь что-то открывает. Они становятся где-то хуже, где-то лучше. А мы, не зная всего этого, вот видим какой-то поступок и тут же осуждаем. Поэтому мы благословляем человека, отдаем его в руки Божьи и говорим: Господь, продолжай свою работу с ним, видимо, вот надо ему сейчас это проходить. И вот, и в сердце своем постараться этого человека все-таки оправдать как-то или хотя бы прекратить осуждать. Вот так. Пленять помышления в послушание Христу, то есть поступать так, как хотел бы Христос. А Христос хочет, чтобы мы не судили.
3: Ну вот Иаков пишет нам, да, в 4 главе: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Вот не зря нам говорят всегда: «Отдайте весь суд Господу, да, в руки Господа».
4: Да. И потом еще есть такое место где-то в другом, ну, в Писании: кто ты, что судишь чужого раба? Он перед своим господином стоит, и падает, и встает, да?
3: Да, он не твой раб. Он не твой раб. Он Божий раб, как и ты.
4: Он Божий раб, да. А мы осуждаем вообще человека, а кто? Он прежде всего перед Богом ходит, и Бог, он его может и поднять, и наказать, и сам Бог его лучше обличит.
2: Здесь мы сейчас говорим о христианской среде, то есть мы, да, говорим о церкви.
4: Да.
2: Мы говорим о диалоге между собою. То есть нам, ну, кто-то к примеру, да, давно не посещал наше собрание.
4: Угу.
2: И вдруг появился.
4: Ну, слава Богу, мы рады.
2: А где был?
4: А, вот тут уже осуждение, да?
2: Ну, не знаю, нет, пока еще нет.
4: Пока еще нет, просто вопрос.
3: Просто интересно, беспокоится.
4: Интересно. Ну.
2: А когда появляется осуждение?
4: Осуждение, когда мы узнаем, ага, да ты в это время там всего натворил.
2: Когда я здесь праведно молился, да, ты
4: там... А тебе что, обидно,
2: что ли? Ты где-то там расслаблялся.
4: Обидно, что он расслаблялся, а ты праведно молился. Вот тоже. Это было...
3: А так для кого ты молился?
4: Вот именно, это было твое реальное желание или потому что так надо?
2: Что такое соринка, что такое бревно? Вот Христос mm-hmm. говорит эту притчу о том, что ну, человек, вот лицемер, mm-hmm. вынь прежде бревно из глаза своего, а потом увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.
4: Ну, это как раз и есть тот суд. Мы осуждаем людей за то, что мы сами делаем, и этого в себе не замечаем.
3: Нам или кажется, хотим сделать.
4: Или хотим сделать, или потом сделаем. Или уже бревно оно есть, но потом проявится, когда мы соринку заметили. Возможно, и так. Очень часто, и со стороны особенно видно. Вот себя, ты свое бревно вряд ли ты заметишь, как правило. Хорошо, если тебе кто-то подскажет, что подожди-ка, ты ведь то же самое делаешь.
2: Сквозь мое бревно все хорошо
4: все
2: видно.
4: Все хорошо видно, а вот со стороны...
2: А он со своей соринкой ничего не замечает.
4: Да, когда вот ты общаешься с человеком и слушаешь его, он про кого-то говорит что-то такое осуждающее, а ты понимаешь, что он делает еще хуже, и он даже этого не понимает. Как правило, такое случается.
2: Ну, мне кажется, да, когда речь касается политики, мы очень часто с бревном смотрим. Мы через бревно.
4: Да, тут даже не в политике дело, скорее даже житейские какие-то вещи. Часто мы делаем, знаете, самого себя сложно иногда осудить. Для того нужны друзья, и, ну и Дух Святой, конечно, нас обличает в каких-то проступках, но друзья, они, как правило... помогают нам наши бревна разглядеть.
3: Вот, кстати, о политике. Это очень хочется затронуть не саму политику, а вот здесь момент причины человека, который осуждает, например, власти, как раз-таки, наверное, вот его бездействие, то есть он в этой сфере ничего не
4: вообще
3: делает,
4: ничего.
3: Он даже, возможно, не сильно соображает,
4: да.
3: Он никогда не был на этом месте.
4: Да.
3: Вот хороший пример такой отстраненный, чтобы понять, в принципе, процедуру вот этого вот механизма осуждения. То есть ты сам не был в шкуре человека, но ты судишь его за то, что он делает, хотя ты сам такое не проживал, ты не знаешь, что он прошел, ты не знаешь, каково это быть на этом месте. Это же не только к власти относится, это вообще к любому другому человеку. Ты на него смотришь, тебе со своей колокольни там, ну да, вот такой ну, так сек. А ты понимаешь, да, даже вот не был он в церкви долго, а ты понимаешь, через что он проходил, да, какие были, возможно, вообще со здоровьем у него проблемы внутренние, что человек прошел, и может быть вот этот его приход в Дом Божий сейчас, это такая уже победа, за которую действительно важно порадоваться.
2: Ну, я все-таки склонен к таким выводам, что в любом вопросе осуждения, в том числе и в вопросах политики, да, человек руководствуется вот этими тремя причинами. Причина первая – они не со мной, они меня не понимают, да, то есть они к нам не относятся, они отделились там совсем. Причина вторая – то есть человек находит в себе причины для осуждения. У них, наверное, свой закон, они нарушают закон. А вот, ну и причина третья, меня лично что-то задевает, да, или же есть некое общественное мнение, есть кто-то, кто вот, ну, подкручивает это у меня. И, в общем-то, все, человек становится тут же начинается осуждение.

0: Ну, вот смотрите, история Авессалома и отца его Давида. Авессалом, будучи огорчен на то, что отец не пускает его в Иерусалим, где-то неподалеку устраивает приемную, где рассказывает людям, как он бы мог им помочь, если бы он оказался вдруг царем. То есть он начинает некую предвыборную кампанию, а предвыборная кампания кроется в осуждении своего собственного отца и склоняет сердце людей, в общем-то, к этому делу. Ну, вот такая порочная предвыборная кампания. Угу. Пока отец его занимается строительством государства, пока он там воюет с врагами, пока он решает проблемы людей действительно серьезные и насущные, ну, вот этот сын его из личных обид, он же не говорит, что, смотри, я на отца обижен, потому что другие бы сказали ему, а ты там сам что натворил, да, во дворце брата собственного убил. То есть, нет.
1: Это очень яркий пример.
0: Он затрагивает чаяние других людей. Кто-то не получил аудиенцию, кто-то не нашел ответ на свой вопрос, у кого-то просто в жизни не ладится. И таких людей немало всегда будет.
1: Ну, это очень как раз яркий, показательный пример вот этого механизма, как это разрушительно, да.
0: Но это да, это в рамках целого государства, целого общества, целого народа. Случилась война по этому поводу.
2: Да. Да, и ты прямо не можешь признать, я обижен, вот действительно, вы правильно сказали. То есть мы же еще осуждать можем, скрывая собственные какие-то вот пороки, вот переживания. Мы свои переживания маскируем вот осуждением, нападением таким в виде осуждения, получается.
1: Да, некоторые даже подпитываются от этого, знаете, от этого осуждения, они накручивают себе, накручивают. Но это разрушительно очень, прежде всего внутри нас самих.
0: Ну, к сожалению, да, это уже как бы патологическая ситуация, из которой человек хотел бы выйти, но не может. И ему здесь нужна помощь, нередко как раз душепопечение здесь и помогает. Вот,
2: но если он погряз, да, в этом? А потому что у нас же есть Дух Святой. Если человек еще не сильно вот в это все ушел, мне просто кажется, что, раз мы говорим о христианском формате осуждения, то вот всегда тебе будет внутри дискомфортно после этого. Ты поймешь, что, ну,
1: если совесть еще не сожженная, то да.
2: И вот до душепопечения, и вот быть внимательным вот к внутреннему вот этому своему состоянию. Всегда будет некомфортно, и Дух Святой, он так тихонько будет тебе, ну, давать понимание, чего это. А вот если уже погряз, да, Юрий Анатольевич, как вы говорите, то это уже только душепопечение.
0: Ну, хорошо, какая-то давайте помощь. Рассмотрим такую ситуацию. Фарисей и мытарь. Опять же, из истории, рассказанной Христом. Двое пришли помолиться к храму. Один фарисей, другой мытарь. И вот молитва фарисея. «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Обидчики, хулители, гонители, там, как вот этот мытарь». А вот он же видит его рядом. Этот мытарь, он является, ну, скажем так, основной темой его молитвы. Вот он, вот я не такой, как он. Смотрите, он чужой. Я свой, Господи. И я благодарен тебе, что ты здесь сделал меня своим, я среди твоих. А он нет. И вот оно осуждение. Вот оно осуждение. Он выступает здесь в роли судьи для этого человека, для мытаря, который кается стоит. Вот что любопытно. Он даже кается. Он даже пришел покаяться в грехах.
2: Причем не тихонько, а бьет себя в грудь.
0: Бьет себя в грудь, да. Он не хвалится перед Богом. Спасибо тебе, Господи, что ты меня обогатил, да, за счет других. Нет, он бьет себя в грудь. Но для фарисея это не аргумент. Он уже плохой, этот мытарь. Почему? Потому что такой, как он должен быть. Иначе как понять, что я особенный у Бога? И вот здесь как раз рождается ситуация с осуждением. Но что Христос говорит? А мытарь пошел более оправданный. Мытарь пошел более оправданный.
1: В том-то и дело, что быть фарисеем страшнее, чем быть мытарем.
0: Представьте себе, люди приходят в церковь, они же разные приходят. Они очень разные приходят. А они вообще иногда, кажется, случайно попали. Да и так нередко бывает, что в собрание церковное, в храм заходит человек, просто проходящий мимо. В какой он там был одежде, в каком он был настроении, в каком он был состоянии.

0: он зашел.
1: Здесь, если вот вы говорили про фарисея и мытаря, вспомнилось еще вот произведение само я не очень помню, но название как раз из него вот «Гордость и предубеждение», что как раз-таки у него было предубеждение уже о мытаре, ему не важно, что вот вы говорите, он кается, у него есть уже о нем сложившийся, он мытарь, вот он ярлык предубеждения, ну, естественно, осуждая его, он не замечает своей гордости. Что он в этот момент гордится собственной святостью.
2: Это как раз то самое бревно и сучок. У фарисея, наверное, уже там бревнышко еще то.
0: Вот мне кажется, когда мы в такой фарисейской позиции, а фарисейская позиция, она ведь как говорит, я близок к Богу, остальные далеко. А это позиция, когда человек повернут задом к Богу, а смотрит на людей.
2: Правильно.
0: Идущих, да, к Богу. Да. И видит, что его зад к Богу ближе, чем лица тех людей, которые вот приближаются еще. Но я вспоминаю этого батюшку уже покойного Смирнова, который говорит, наша вера натурально бесовская. И а почему? А говорит, как же нет? Пришел человек в храм, он еще не знает, как, что там делать, а его уже все осудили. Не тут стал,
2: да,
0: не так себя ведешь, да, не такая прическа, не такая одежда и так далее, и так далее. И, ну, когда мы наполнены религиозным осуждением к людям, которые, как нам кажется, от Бога далеко, мы сами задом в сторону Бога стоим, демонстрируем Богу, ну, вот это самое место. И чего удивляться, если иногда нас Бог пришлепнет по нему?
2: Вот это правильно ты сказал.
0: Правильно. Аж сам думаю, Господи. Если бы мы смотрели на Бога, как мытарь, наверное, видели бы себя по-другому.
2: Да.
0: Наверное, тогда бы нас волновало наше бревно.
2: Да. Вникай в себя и в учение, не в другого. Мы постоянно вникаем в другого, как он поступил, наши мысли о другом.
0: Ну, если я учитель.
1: А потому что в себя больно вникать. В себя больно вникать. Это надо лезть, да, в самые болезненные точки и признавать самой себе свою несостоятельность в каких-то сферах. Это очень больно. Другого легче.
2: Да, и потом это же труд духовный, когда ты вникаешь в себя, тебе надо... Ладно, ты вник, тебе же надо с этим что-то делать.
0: А вот вопрос, что делать?
1: После песни.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш разговор. Друзья, говорили сегодня об осуждении. Да, тема, мне кажется, такая... Ну, настолько насыщенная всякими разными обстоятельствами и ситуациями, что, наверное, четко где-то разобраться еще предстоит нам по нашей жизни. А вот что нам делать, чтобы нам не становиться, как сказал Христос, судьями с худыми мыслями? Как нам быть?
2: Ну, подскажите нам, Юрий Анатольевич.
0: Да сам бы хотел бы знать, потому что, мне кажется, я здесь не идеален. И не,
2: да мы все не идеальны. Грешен,
1: а ведь Христос же сказал.
2: Есть же у нас эталон поведения Христа.
1: А он же вот и сказал дальше, это, наверное, в этом же, да, месте Писания. Он говорит, я и сам не сужу никого, весь суд отдал Отцу.
0: Это Павел,
2: это Павел, да, сказал.
0: Это Павел.
1: Я сам не сужу никого, весь суд отдал Отцу.
2: Угу. Он сказал,
1: весь суд отдал Отцу.
0: А подождите, Христос, да, да, Христос говорит, Сын Человеческий пришел не судить, да, и когда суд отдает Отцу, да, безусловно, в этом смысле для нас пример. Просто апостол Павел еще говорит, я и сам не сужу о себе.
2: О себе, да.
0: А здесь тоже как бы, но судья мне Господь.
2: Потому что наше суждение о себе тоже может быть неверным. Мы же себя оправдываем.
0: Да, безусловно.
2: Да.
0: И оправдываем, и можем осуждать себя достаточно сильно. Но в таком случае что мы делаем? Мы, пожалуй, позволяем решение окончательное выносить Богу. Мы обязаны, наверное, рассуждать о поступках, о своих прежде всего. Угу. Да? Вот, что правильно, что неправильно. Здесь, безусловно, мы должны. Но по поводу окончательного, да, вот вынесения вердикта, все равно судит Господь. То есть Бог... Я так поступил, к примеру, да, или разумею так поступить, или так произошло. Что сделать, что в этом случае должно быть? Ну, предать в руки Божьи.
2: Угу. 100%.
0: Передать в руки Божьи. Особенно если это касается каких-то таких ситуаций, не влияющих серьезно на там, общество, на кого-то еще. Ну, таких.
2: А еще я бы добавила уже немножко другой аспект. Чтобы нам самим не давать повод к осуждению нас. Мы, получается, вводим в грех людей, когда даем повод к осуждению, когда являемся соблазном или преткновением для кого-то. То есть нам свое поведение надо так контролировать, чтобы не стать ни для кого соблазном или преткновением. Иначе, получается, они начинают нас осуждать, о нас рассуждать. И мы их как будто вводим вот в это состояние. Наблюдать за собой.
1: Но здесь и в паранойю нельзя уйти, потому что, да, есть люди, которые найдут, да, к чему придраться в любом случае, как бы это ни стрессово, но специально, да, ну и что?
2: Да,
1: его проблема, пусть не смотрит, так,
2: вот,
1: конечно.
2: Вот именно так, не провоцировать.
0: Бревно из своего глаза. Вот для меня, конечно, это остается не совсем понятным призывом вынуть бревно из своего глаза.
2: Ну это проанализировать.
0: Что есть такое бревно в моем глазу? Ведь это что-то немалое.
2: Ну, вот надо, видимо, прям просить Бога, Духа Святого, чтобы Он показал это бревно. Тогда оно, когда оно высветится, тогда будет
0: понятно. Какая-то серьезная большая проблема, которая делает из меня судью всего и вся.
2: Ну, не всего и вся, а какого-то конкретного действия. Если когда мы кого-то осуждаем за мелочь, надо подумать, а у меня такого нет в жизни. Дух Святой, покажи мне, возможно, у меня такое же бревно.
0: Или, может быть, у меня такой же сучок, как и у брата, но он становится бревном.
2: Когда я осуждаю.
0: Он вырастает кратно на порядок.
2: Да, скорее всего, так.
1: А я еще вот о чем подумала. Возможно ли в целом вытащить это бревно? Нам порой, может, и жизни всей, да, нам нужна вся жизнь. Да. Мы каждый раз освещаемся, потому что что-то новое прилипает. И вот это бревно, это может быть к тому и сказано, что ты его, вы попробуй прежде сам-то вынуть, вот это вот бревно. Может, она и соринка, но оно бревно, потому что его очень сложно вытащить. А потом уже и говори, как брат, ну, попробуй ему потом помочь. Свое вначале попробуй вытащить. Возможно ли это вообще вытащить целое бревно из глаза?
2: Ну, это наша борьба пожизненная, я так понимаю, со своими мыслями, чтобы в правильное русло их направлять. Со своим языком, со своим сердцем.
0: Ну, я скажу так,
2: в смысле,
0: действительно,
2: работа.
0: Какие-то люди не выдерживали именно подобных своих состояний, они уходили от общества. Mm. Как нам быть? Может, удалиться от всех тогда и осуждать негр?
2: Да нет, это не тот путь. Мы должны освещать, осолять, быть светом, показывать пример, возрастать во Христе. А это и есть возрастание, когда мы анализируем,
0: как
2: и стараемся
0: как возлюбить человека, да, возлюби как самого себя. Вот представьте себе, вот в конце история, когда некий хозяин, человек рассказывает притчу, идет и нанимает работников в свой виноградник. Договаривается с ними за динарий, а потом смотрит, не справляются. Он следующих. Угу. Еще. И так, в принципе, уже в конце по доброте душевной он находит тех, которые целый день простояли на торжище, да, ну, предлагая себя в качестве рабочих, зовет и их, и говорит, угу. Ну, там я вам заплачу. А в конце он платит всем по динарию. И вот те, которые пришли первыми, им в конце он выдает плату, они осуждают и хозяина, и тех, кто получили такую же плату.
2: Ну, в принципе, как их можно понять даже.
0: Да, их можно даже понять. Но любопытно, как он им говорит, а что ж вы завистливы к тому, что я добр. Но давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. А если бы этими, пришедшими в конце рабочего дня, были они, те, которые пришли первыми?
2: Они-то согласились на условия, которые им предложили?
0: Ну, да, они-то согласились, и, в принципе, они получили то, о чем договаривались, их никто не обманул.
2: Да.
0: Но если бы вот так они вот бы получилось бы... А если бы это были их близкие и родные?
2: Они бы порадовались.
0: Вот, может быть, здесь и причина.
2: Надо радоваться.
0: Любите другого или относитесь к другому человеку, даже незнакомому, как к вашему
1: близкому. А это, наоборот, обидно. Я там много работал, целый день. А не всего 3 часа,
0: а он непонятно кто, да?
2: Будем радоваться за других, не будем им завидовать, не будем осуждать. Помоги нам, Господь, вот и все. Тут больше нечего сказать, чтобы Бог нам помогал во всех ситуациях.
0: И не только нам.
2: Ну, всем нам.
0: Хорошо. Друзья, ну видите, разговор быстро пролетел.
2: Как-то да.
1: Есть о чем подумать, поразмышлять в этом дне. Начать неделю с таких вот мыслей.
0: Всем благословений, друзья.
2: Всего доброго. Спасибо за то, что были с нами.
1: И до завтра.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Двор без ворот. Однажды братья из скита пошла к Авве Антонию. Взойдя на корабль, чтобы отплыть к нему, нашли ни одного старца, отправлявшегося в ту же сторону. Братья не знали его. На корабле они говорили об изречениях святых отцов и словах из Писания, рассказывали также о своих рукоделиях. Старец все молчал. Выйдя на пристань, они узнали, что и старец отправлялся также к Авве Антонию. Когда они пришли к Антонию, он сказал им: «Доброго спутника нашли вы в этом старце». Сказал и старцу: «Добрых братьев и ты нашел, Авва». «Они хороши», — отвечал старец, — «но у них двор не имеет ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июля. Будьте как дети. Истинно говорю вам, если вы не обратитесь, не покаетесь и не станете как дети, доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими, вы никогда не сможете войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18:3. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе дети названы доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими. Подумайте о том, насколько счастливее мы могли бы быть и насколько лучше были бы наши отношения с Богом и окружающими, если бы мы проявляли все перечисленные свойства. Очевидно, что Иисусу эти качества кажутся чрезвычайно важными, иначе Он не сказал бы, что без них мы не сможем войти в Царство Небесное. Мы не можем пользоваться благословениями Божьего Царства и при этом плохо относиться к людям. Когда речь идет об умении слышать Божий голос, очень важно уподобиться детям, ведь они легко верят тому, что им говорят. Многие называют детей наивными, потому что они принимают на веру даже то, что звучит неправдоподобно. Мне кажется, это не наивность, а склонность доверять. Бог не хочет, чтобы мы были наивными. Он хочет, чтобы мы умели доверять Ему. Иногда после того, как нас предают близкие люди, мы становимся подозрительными и уже не верим никому. Однако окружающие не должны расплачиваться за то, что кто-то поступил с вами плохо. Некоторым людям действительно нельзя доверять, но в мире есть немало хороших людей, поэтому избавьтесь от духа подозрительности и сомнений. Богу вы можете доверять всецело. Не стоит безоговорочно полагаться на человека, но на Бога можно положиться всегда и во всем. Бог хочет, чтобы вы приходили к Нему как дети, полностью доверяя Ему. Верьте всему, что Он вам скажет. Он единственный, кто заслуживает безоговорочного доверия. Божье слово на сегодня. Не позволяйте неприятностям, произошедшим с вами в прошлом, разрушить вашу жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Радио «Пилигрим». Вы слушаете

0: позвал меня.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 27 июля. Наша тема сегодня – что такое болезнь? Слово «болезнь» было взято из Евангелия от Марка 5:29, где говорится о женщине с кровотечением. И когда она была исцелена, Библия говорит, что она была исцелена от болезни. Слово «болезнь» – перевод греческого слова «мастигос», которое описывало акт пыток в римском мире. Римские солдаты приводили жертву, привязывали к столбу и начинали бить, истязать. Вот оно, греческое слово «мастигос». И оно говорит нам, что болезнь означала любую болезнь или недуг, который мастигос бьет нас снова и снова, истязает нас. Это заболевания, которые повторяются в нашей жизни. Например, высокое давление, аллергия. То, что бьет по нам или поражает нас снова и снова. Но вот хорошая новость. Иисус исцелил эту категорию болезни. Иисус сегодня продолжает исцелять этот вид заболеваний. Если у вас есть любая болезнь, вы можете быть исцелены. Иисус исцеляет все болезни. Подумайте об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Благословляем тебя.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: О, Гарик, привет! 100 лет тебя не видел. Как жизнь?
1: Помаленьку, а ты как, Коля?
0: Да нормально, как Анжелка?
1: Да, ну как, ничего вроде.
0: Что-то не так, да?
1: Как тебе сказать, ее новая работа.
0: Она говорила, что ей нравится.
1: Нравится-то нравится, но знаешь, расписание ужасное. Мы с ней едва видимся. Когда она приходит с работы, я сплю. Когда я ухожу на работу, она еще спит.
0: А, да, не весело.
1: Думаю, скоро ее повысят, станет легче.
0: Мы будем молиться об этом.
1: Спасибо. А вообще, если бы не сотовый, знаешь, не знаю, как бы мы жили вообще.
0: Ну, будем надеяться, это временно. Ладно, не буду тебя больше задерживать.
1: Давай, я тоже спешу. Алене привет передавай от нас.
0: Обязательно. Надо бы собраться всем как-нибудь. Обними Анжелу за нас.
1: Обниму, если увижу когда-нибудь. Винни-Пух слушает.
2: Очень смешно. А если бы это не я была?
1: Кстати, только что на Коляна наткнулся. Он с Аленой тебе привет передает, просили тебя обнять.
2: Что такое обнять? Что-то не припомню этого слова. Ну ладно, я тебе что-то сказать хотела. Надо же, забыла. А, слушай, я думала, успею, но не получается.

0: Да я тоже скучаю. Хорошо, хоть не в разных городах живем.
1: Не думаю, что многое бы изменилось. Я прихожу домой, ты спишь. Мне повезет, если хрюкнешь.
0: Да, хорошо, хоть сотовые купили, кстати.
1: Да, но мне нужно видеть твое лицо, смотреть твои глаза. Гарик, мне надоело это сотовое общение. Даже выходные ты либо на радиорынке, либо мы занимаемся с детьми. Почему у нас никогда не остается времени на себя? Я уже забыла, как ты выглядишь, когда у тебя глаза открыты.
0: Слушай, вспомнил, твоя мама звонила. А ей понравились те фотки с твоего дня рождения.
1: Прекрасно, она мне перезвонит?
0: Только на следующей неделе. А, еще Петровича в церкви встретил, тебе тоже привет передает.
1: Мне даже на церковь времени не остается. Уж не помню, когда мы молились вместе.
0: Ну, может, в субботу сможем куда-нибудь выбраться вдвоем. Можно за городом погулять. Вспомнишь, как я выгляжу с открытыми глазами?
1: Я вспомнила, что хотела сказать. Не езжай на Никольскую, я сама забегу за...
0: Слишком поздно.
1: Погоди, ты где сейчас?
0: На Никольской, к аптеке подхожу. Что смешного? Где ты?
2: Ближе, чем ты думаешь.
0: Анжела?
2: Ух ты! А у тебя красивые голубые глаза.
0: А у тебя новая прическа?
2: Уже 2 недели. Это

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 32. О послушании и вере Авраама, высказавшихся в принесении им на заклание сына, и о смерти Сары. В числе прочего, о чем рассказывать было бы слишком долго, Авраам подвергается искушению повелением умертвить этого любимейшего своего сына Исаака, чтобы благочестивое послушание его сделалось очевидным. Очевидным не для Бога, а для последующих веков. Не всякое искушение заслуживает порицания. Есть искушения, которые должны приниматься с радостью, так как ими испытывается добродетель. И по большей части душа человеческая не в состоянии бывает уяснить себя себе же самой, иначе как отвечая на вопросы, задаваемые ее же собственным силам, не словом, а опытом, своего рода искушением. Если же в этом признает она дело Божие, тогда она благочестива, укрепляется силою благодати и не наполняется суетным тщеславием. Авраам, несомненно, отнюдь не думал, что Бог находит удовольствие в человеческих жертвах. Но прогремела заповедь Божия, и нужно было повиноваться, а не рассуждать. Впрочем, в похвалу Аврааму нужно сказать, что он верил, что сын его тотчас же по заклании воскреснет, ибо когда он не хотел исполнить воли своей супруги и изгнать из дома служанку с ее сыном, Бог говорил ему: «В Исааке наречется тебе семя» — Бытие, глава 21, стих 12. А вслед затем прибавлено: «И от сына рабыни твоей я произведу народ, потому что он семя твое» — Бытие, глава 21, стих 7. Итак, какой же смысл выражения «в Исааке наречется тебе семя», если Бог и Измаила назвал его же семенем? Апостол, объясняя это, говорит: «То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Послание к римлянам, глава 9, стих 8. Оказывается, что сыны обетования, чтобы быть семенем Авраама, нарекаются в Исааке, то есть собираются во Христе, призываемые благодатью. Твердо помни это обетование, которое должно было исполниться через того, кого Бог повелевал убить. Благочестивый отец и не усомнился, что ему может быть возвращен закланный, ибо он был и дан нежданным. Так это понято и объяснено и в послании к евреям. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Послание к евреям, глава 11, стихи 17 по 19. В чем смысл этой притчи, как не в том, о чем говорит тот же апостол? «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 32. Потому-то, как Господь нес свой крест, так и Исаак сам нес для себя на место жертвоприношения дрова, на которые должен был быть возложен. Наконец, поскольку Исааку не надлежало быть убитым, после того, как отцу его запрещено было поднимать на него руку, кто был тот овен, закланием которого закончилось знаменательное кровавое жертвоприношение? Когда Авраам увидел его, он стоял, запутавшись рогами в кустах. Кого таким образом представлял он собою, как не Иисуса, увенчанного перед своим закланием иудейским тернием? Но выслушаем лучше божественные слова, сказанные ангелом. Писание говорит: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бытие, глава 22, стихи с 10 по 12. Сказано «познах», в смысле «сделал известным», ибо Бог знал это и прежде. Затем по принесении в жертву вместо сына Исаака овна Писание говорит: «И наречи Авраам имя месту тому, Господь виде, дареку днесь, на горе Господь явися». Бытие, глава 22, стих 14. Подобно тому, как там сказано «познах», в смысле «сделал известным», так и здесь «Господь виде», в смысле «Господь явися», то есть «сделал себя видимым». «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие, глава 22, стихи с 15 по 18. Таким образом, это обетование Божие о призвании народов семени Авраама после всесожжения, означавшего Христа, подтверждено было еще и клятвой. Часто обещал Бог прежде, но никогда не клялся. А что значит клятва истинного и праведного Бога, как не подтверждение обетования и некоторый укор неверующим? После этого умерла Сара на 127 году своей жизни и на 137 году жизни своего мужа. Последний был старше ее на 10 лет. Так говорит он сам, когда ему обещан был от нее сын: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» Бытие, глава 17, стих 17. В это время Авраам купил поле, на котором похоронил жену. Следовательно, именно в это время, по словам Стефана, Деяния, глава 7, стих 4, он и поселился в той земле, потому что сделался там землевладельцем по смерти отца своего, который представляется умершим за 2 года до этого.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Свет, который не должен быть скрыт. Иисус говорит нам: «Вы – свет мира». Матфея, 5 глава. Речь здесь идет не только о нашем служении. Имеется в виду нечто большее, выходящее за рамки поучений, проповедей или распространения брошюр. Христос говорит нам предельно ясно: «Вы – свет». Вы не являетесь всего лишь отражением света. Вы не являетесь только проводником. Вы – сам свет. И интенсивность вашего света зависит от интенсивности вашего хождения с Христом. Понятно ли вам, что имеет в виду Господь? Мир узнает тех, кто имеет тесное общение с Ним. Ваши соседи или коллеги по работе могут и не знать о вашем ежедневном общении со Христом, о вашей вере в Него, о вашей зависимости от Него, но они видят свет, который исходит от вас благодаря жизни, которую вы проводите с Ним. И если ничто не мешает такой жизни, ваш свет будет и дальше светить во тьме. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Матфея, 5 глава. Иисус говорит: «Я выставил вас на обозрение для мира. Люди смотрят на вас, потому что я сделал вас зрелищем. Вы – свет, который не должен быть скрыт». Кто является этим светом, стоящими наверху горы? И где можно встретить таких людей? Обычно они не бывают в центре внимания. Их также не найти среди эгоистичных, самоуверенных людей, целью всей жизни которых является признание в этом мире. Их нет также среди важных представителей церковной клики, которые притворяются святыми, но сплетничают, ропщут и жалуются. На протяжении долгих лет я встречал много верующих людей, которые кажутся святыми, но на самом деле им свойственна духовная ленность. Они рассказывают другим о своих неудачах и слабостях, полагая, что так проявляется их смирение. Тем не менее, они легко судят других. В них нет истинного, жертвенного, покорного Духа Христа. Напротив, их свет – это в сущности тьма. Иисус говорит: «Итак, если свет, который в тебе – тьма, то какова же тьма?» Матфея, 6 глава. Там, где нет жизни Христа, нет света для других. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея, 5 глава. Мы должны открывать свой свет миру, чтобы Бог был прославляем. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
2: Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки больше.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин. Однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его в скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не открынь во гневе раба Твоего». Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При всем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем». Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот, теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти!» Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитым и говорили: «Прореки нам, Христос! Кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе, И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия, из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составили против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израилевских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иую, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирсы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирсы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него». В 50-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собою 50 человек голодитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Во дни Факея, царя израильского, пришел Феглавеласар, царь ассирийский, и взял и он Авел-Бехмаху, и Иахнох, и Кедес, и Асор, и Гаалат, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. и составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иофама, сына Азиина. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних. Во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалиина. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 16. В 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы курения на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа. И идумеяне вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Фиглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Фиглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение, вечернее хлебное приношение и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжение, и всякой кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял у них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

светлой памяти Константина Ивановича Зыбкина. Снег падал медленно.

0: תודה רבה.
1: Вечные хиты.

0: Дедуля, смотри, какое чудо, мой котенок нашелся.
1: И это ты называешь чудом? Я тебе расскажу, что такое чудо.
0: Опять 25.
1: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу? Никогда этого не забуду.
0: Вот не повезло.
1: А? Ты что-то сказала?
0: Я говорю, не могу дождаться, когда ты будешь рассказывать, дедушка.
1: Никогда этого не забуду. Пошли мы, значит, посмотреть на Иисуса, когда он учил народ на берегу Мертвого моря.
0: Это было Галилейское озеро, дедушка.
1: Ну да, и вот вижу я, значит, идет он.
0: Он приплыл в лодке.
1: Ну да, в лодке. И вот как только он вышел из лодки, толпы людей потекли к нему. Мы просто обступили его со всех сторон. Там нас, наверное, несколько сотен было.
0: Там было 5000.
1: 5000, да? Ну да, 5. И вот сел он, значит, на траву и начал рассказывать анекдоты.
0: Дедушка, какие анекдоты? Он начал исцелять больных и рассказывать о Евангелии.
1: Да, и это, конечно, тоже. А потом, где-то в полдень.
0: Это было вечером.
1: И вот Иисус говорит: отпустите людей.
0: Это вообще-то была идея апостола.
1: Вот я и говорю, апостолы, значит, говорят Иисусу: отпусти людей за хлебом. Тебе интересно, внученька?
0: Я просто зачарована, дедушка.
1: Подожди, ты еще самого интересного не слышала. И вот, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка. И у нее в корзине еще не съеденный завтрак.
0: Дедушка, какая старушка? Это был маленький мальчик.
1: Я и говорю, Иисус, значит, берет завтрак мальчика. Я как? Сейчас это вижу. В корзинке, значит, только 2 булки белого.
0: Там было 5 ячменных хлебов.
1: Ну да, и 5.
0: И 2 маленькие рыбки.
1: Я и хотел сказать, 2 маленькие рыбки, не перебивай. И вот Иисус рассадил нас всех на траве рядами. По 10 и 20 человек.
0: По 50 и 100 человек.
1: Неважно. Потом Иисус воззрел на небо, благословил еду и дал ученикам, чтобы они раздали всем нам хлеба и рыбу, и ели все, и насытились. А теперь моя любимая часть. Так давно это было, а я как сейчас все вижу. Иисус сказал апостолам собрать оставшуюся еду, и собрали целую корзину.
0: 12 корзин.
1: Разве это не чудесная история, внученька? Как будто только вчера все это было.
0: Это и было вчера, дедушка. Я ж там с тобой была.
1: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу?
0: Ой, как поздно же, дедушка. Мне надо пойти котенка накормить.
1: Все как вчера было. Слушай, напомни мне, чтобы я тебя потом обязательно рассказал.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: воскреси. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. «Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», – сказал он в видеообращении, опубликованном на канале «Рутюб». «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Светлого ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам. И на лучшее закрыт вид, и пустеет по местам храм. Но не все еще смогла мгла, и настанет день, придет тот, кто разрушит все дела зла. Только кто его приход ждет?
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Друзья, добрый день! С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слово Благодати Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, мы в преддверии праздника Хэллоуин, который Америка празднует достаточно широко. Вопрос, можно ли христианам праздновать этот праздник?
1: Этот вопрос относится к категории многих других вопросов, связанных с регулированием отношения христианина к культуре, светской культуре общества, которое нас окружает. И здесь есть несколько граней. Когда мы говорим о конкретно таком празднике, как Хэллоуин, у него есть история определенная, есть происхождение, откуда он взялся. Известно, что этот праздник появился как видоизмененная версия праздника всех святых. В католической церкви был такой день, это последний день октября, когда вспоминали всех тех, кто прожил жизнь благочестиво, кто признан был святыми католической церковью. И вот в связи с этим вот праздновалось. Так как христианство часто распространялось на языческих территориях и соединялось с какими-то языческими элементами, то и с этим праздником случилось примерно то же. Люди стали изобретать какие-то формы, каким образом они могут противостоять духам умерших, которые якобы возвращаются в те места, где они жили когда-то. И вот в связи с этим стали и ставить разные чудища, скелеты, которые якобы могут отпугнуть эти духи, чтобы они не вернулись. Вот. Естественно, в наше время, когда люди празднуют эти праздники, я имею в виду на Западе большинство людей, то это не больше, чем дань традиции. Это привычка, и большинство, подавляющее большинство людей, конечно же, не верят в духи предков, которые якобы приходят сюда. И, конечно же, они не задумываются о том, могут ли скелеты или чудища, которые они поставят у своего дома, в действительности иметь какую-то духовную значимость для того, чтобы отпугнуть эти духи, которые могут к ним прийти. Они делают это просто потому, что это привычная вещь для вот этой культуры, для этого народа, который вот уже давно-давно практикует такое событие или такой праздник. Теперь вопрос, как к этому относиться. Ну, прежде всего, мы видим в Священном Писании ясное объяснение, что христиане, они не могут оскверниться от тех вещей, которые сознательно связаны с идолом, с идолами или с духами. Апостол Павел пишет очень ясно, он говорит о том, что идол – ничто. Когда он говорит об идоложертвенном, о пище, которая была пожертвована идолами, идолом. Вот. И идол – это он имеет значение для человека, который поклоняется ему. Человек, который не связан с этим идолом, для него вещи, которые каким-то образом были посвящены идолам или как-то связаны якобы с этим миром, вот, они ничего практически не значат. Вот. Но когда мы говорим о том, нужно ли нам иметь часть в этом деле, здесь совершенно другой вопрос. Даже если этот праздник не имеет никакой духовной составляющей, даже если это просто фан, просто люди делают это, ну, потому что это вот интересно, вот посмешить народ, посмеяться об этом. На мой взгляд, исходя из того, что Священное Писание опять-таки говорит, мне кажется, что это фан и интерес, который связан с нехорошим подтекстом. Этот подтекст не приносит того, что должно нести христианство или христианская жизнь. Посмотрите послание к Филиппийцам, 4 глава. Там сказано в 8 стихе о том, чтобы мы помышляли о том, что истина, о том, что честно, о том, что добродетель и похвала, о том, что благородно, посмотрите, достославно, о том, что любезно, о том, что справедливо. То есть вот этот стих, он помогает нам отсечь все, всякую вот эту нечисть. То есть это вещи, которые, если они даже и не имеют связи с нечистой силой, то они напоминают каким-то образом о ней. Если даже они не значат для того человека, который этим занимается, какого-то чего-то духовного, духовной составляющей, то они, ну, безусловно, не украшают ни его дом, ни улицу, на которой он живет, и так далее. Поэтому, исходя из всего того, что мы видим, христианам нужно избегать этих праздников, конечно же. Теперь, как относиться к людям, которые вокруг, если люди вокруг вас празднуют эти праздники, это хорошая возможность для того, чтобы свидетельствовать им. Если они приходят к вам, вы можете дать им какой-то трактат, вы можете рассказать им о Христе, вы можете сказать им о том, кто в действительности защитит дом ваш от всякой нечистой силы. И это, наверное, самое лучшее отношение к празднику, о котором мы говорим.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. «Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», – сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июля. Чего вы ждете? Благ Господь к тем, кто уверенно ожидает от Него добра и надеется на Него, к тем, кто ищет Его. Плач Иеремии 3:25. Расширенный перевод Библии. После того, как вы помолились и попросили Бога о чем-то, уверенно ожидайте ответа и не теряйте надежду. Надежда – это уверенное и радостное ожидание чего-то хорошего. Все свое детство и юность я жила с дурными предчувствиями. Во мне был унылый дух, как написано в притчах 17:22. Я ждала от жизни только плохого. Мне кажется, что многие люди перестают надеяться на что-то хорошее, потому что боятся разочарований. Однако Бог хочет, чтобы мы уверенно ждали от Него добра, потому что Он благ. Не будьте пассивны. Не ждите, что нечто хорошее произойдет само по себе, пока вы будете наблюдать и бездействовать. Хотя в сегодняшнем стихе говорится об ожидании, в нем также подчеркивается, что нужно ожидать уверенно. Когда я жду от Бога ответа на свои молитвы, я исповедую вслух отрывки Писания. Они напоминают мне о Его обещаниях и ободряют меня. Божье Слово обладает созидательной силой. Когда мы произносим вслух отрывки из Него, мы сеем семена, которые принесут урожай в будущем. Если вы помолились и ждете ответа дольше, чем рассчитывали, поблагодарите Бога за то, что Он занимается вашей проблемой. Не проявляйте нетерпения. Скажите Богу, что вы уверенно ожидаете ответа и предвкушаете перемены к лучшему. Не жалуйтесь и не ворчите, если вам приходится ждать. Радуйтесь тому, что ответ уже в пути. Божье слово на сегодня. Не отчаивайтесь. Бог занимается вашей проблемой, и вы обязательно увидите результаты. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

направлении плыл корабль с названием «Жизнь», не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче, громче совесть, господа? Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено. Так не хочется досрочно

затишье голос совести звучит, и звучит, как откровение. Все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение. От него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 27. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего, спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки». Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Тогда был у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Меж тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, всего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты сын Божий, сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него! Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын!»» Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“». Пилат сказал им: „Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: „Сирияне расположились в земле Ефремовой“, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: „Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белилинчьему, и скажи ему: „Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, как от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: „Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова“. Но Господь Бог так говорит: „Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить, и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день... Даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу сребреников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их». Глава 8. «И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер, Шилалх, Хаш, Бас. И я взял себе верных свидетелей, Урию, священника, и Захарию, сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер, Шилалх, Хаш, Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой, мать моя», богатства Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он – страх ваш, и он – трепет ваш». И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него». Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И тогда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и чародеям, к шептунам и чревовещателям. Тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. и взглянув вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. «Ему расти, мне умоляться» – это не просто слова Иоанна Крестителя, а универсальный принцип для всех христиан. Две природы есть в нас – человеческая и Христова. Какой из них мы отдадим предпочтение? Та, что человеческая, ищет блага и значимости себе. Та, что Христова, стремится дать Духу Христову наполнить нашу жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Помазание и сила Божия в нашей жизни действуют прямо пропорционально нашему доверию Господу и следованию за Ним. Что значит позволить Христу расти в нас? Каковы признаки возрастающего христианина? Об этом нужно больше размышлять, молясь в Духе Святом и со Священным Писанием. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Филигрим».

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати. Пастор Алексей, какие главные вещи нужно делать, чтобы не отпасть?
1: Очень интересный вопрос, и он касается извечной проблемы, с которой люди часто сталкиваются. Может ли отпасть по-настоящему спасенный человек или же не может отпасть? И вот Библия говорит достаточно ясно о том, что все люди, которые рождены свыше, которые принадлежат Христу, которых Он держит в своей руке, они будут находиться в Его руке. Вопрос, отпасть или не отпасть, он касается христианства в более общем смысле. В Библии есть несколько мест, которые говорят о том, что среди видимого количества людей может быть всегда определенный процент тех, кто не является таковыми в действительности. И вот они-то через время и отпадают. Об этом мы видим в притче о плевелах, когда там речь идет о том, что есть настоящая пшеница или растение пшеницы, и есть плевела, которые очень похожи на пшеницу, но не являются ими. Об этом мы читаем в притче о неводе, где сказано о том, что во время спасения разная рыба неводом зачерпывается, и потом выбирается хорошая. То есть речь идет о том, что это вполне реально. Об этом это мы видим в жизни. Мы видим в христианской жизни, когда христианами называются многие люди. И вот в этом смысле чрезвычайно важно помнить о том, что все настоящие верующие, они обязательно будут преследовать, искать в своей жизни несколько важнейших факторов, которые позволят им не отпасть. Что это за фактор? Послание к евреям. Во второй главе написано о том, что те люди, которые принадлежат Христу, они будут внимательны к слышанному. То есть здесь сказано, поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному, то есть к Слову Божьему, чтобы не отпасть. То есть верующий человек, настоящий спасенный, он понимает, что для того, чтобы не отпасть, нужно слушать Слово. Нужно питаться Словом. Нужно позволить Слову формировать наше мышление, систему ценностей. Позволить Слову влиять на наши чувства. Позволить Слову формировать наши желания и так далее. Все это чрезвычайно важные факторы, которые и определяют прочность христианской жизни и прочность нашего следования за Христом. Есть еще одно очень интересное место, которое мы читаем во втором послании апостола Петра. В этом месте апостол Петр говорит о вере, которая имеет практическое выражение. Очень интересно, он говорит здесь о том, что мы призваны Иисусом Христом, вот, и как результат этого призвания, он говорит в 5 стихе, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть речь идет о реальном духовном росте, о практике возрастания, уподоблении Иисусу Христу. И вот там сказано дальше следующее. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, вы никогда не приткнете. То есть речь идет вот о чем, что люди, которые спасены, они стараются сделать более твердым звание и избрание, то есть то, что Господь призвал. Они стараются делать твердым свое следование за Христом, чтобы, поступая, не притыкаться. В чем же выражается это старание? Это старание, кроме того, как мы уже сказали, внимательности к Слову, оно выражается в наличии практики уподобления Христу. Это очень важный вопрос. Мы живем в век, в котором многие верующие, они, к сожалению, вместо того, чтобы думать о том, как быть больше похожим на Христа, как жить в этом процессе освящения, в процессе уподобления Христу, они очень и очень часто задают другой вопрос. какой минимум нужно иметь, чтобы, продолжая жить для себя, оставаться спасенным. Это совершенно, совершенно не Божие, не библейское, не Христово мышление. Библия всегда говорит о том, что настоящие спасенные – это те люди, которые стараются делать более твердым свое призвание и избрание, которым не они несут заслугу или имеют заслугу, это заслуга Иисуса Христа, который родил свыше. Поэтому мы можем подвести итоги и сказать, что две вещи, которые играют ключевую роль, это пребывание в Слове и познание Слова. Это практическое отображение характера Иисуса Христа в нашей жизни, процесс освящения, процесс уподобления Христу, процесс обретения зрелости во Христе, процесс служения Иисусу Христу. Все это разные термины, которые отображают вот эту важную составляющую жизнь каждого человека. И вот так поступая, никогда не приткнетесь. Благослови вас Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Две сохи. В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Ее жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью смотрела она на блестящую подругу. — Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу. — Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда. He's the king of glory, he's the king of kings, and he's the lord of lords. That's not

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Джон Ньютон был известным американским проповедником и сочинителем церковных гимнов. До уверования он плавал по морям, торговал рабами, разбойничал, причинял много зла людям и опустился так низко, как только может опуститься человек. Всю дальнейшую жизнь он не забывал, из какой бездны греха вытащил его Господь. Вот послушайте его надгробную надпись, которую он сам себе составил. «Джон Ньютон, священник, бывший неверующий и распутник, пособник рабства в Африке, милосердием Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа был избавлен, возвращен, прощен и определен проповедовать веру, которую он так долго старался уничтожить». Память о том, что нам было прощено, надежно поддерживает в нас любовь к Иисусу Христу. Об этом радостная песня прощенного грешника, а затем и проповедь Ярла Николаевича Писти, которую он назвал «Евангелие в одном стихе».

0: первом послании апостола Павла Тимофею, в первой главе, в 15 стихе, мы читаем такие слова. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». В нашем тексте дан ответ на один из важнейших вопросов, который человек может задать, а именно, для кого предназначено спасение? Дух Святой дает ответ на этот вопрос в этих вдохновенных словах апостола Павла. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Дорогие друзья, я рад, что слово «грешник» дано без всяких прилагательных, без всяких классификаций, просто «грешники». Почему люди подразделяют грех на разные категории? Потому что они не знают его подлинного значения. Грех есть беззаконие, результат восстания против Бога, и весь ужас греха мы только тогда поймем, когда взглянем на Голгофу, где Иисус Христос пролил свою святую кровь, чтобы умилостивить гнев Божий против греха. На этом Римском кресте 2000 лет тому назад Бог показал роду человеческому, что Он думает о грехе. Ничто и никто, кроме Сына Божия, не мог полностью удовлетворить наказание, должное каждому из нас за совершенные нами преступления против Бога. Когда мы так поймем грех, тогда и мы вместе с апостолом Павлом скажем: «Из грешников я первый». Да, все мы бедные, беспомощные грешники и нуждаемся в спасении, и поэтому Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Вы слышали? Он пришел спасти. Он не пришел нас судить. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Если вы находите в Евангелии осуждение, то вы сами его внесли туда. Не Евангелие осудит тебя, мой дорогой друг, но твой отказ принять его. Поэтому я молю Господа, чтобы ты не отказался от Слова Божия, не почел себя недостойным любви Божией, но принял ее без замедления. Но заметьте также, что Христос не пришел в этот мир, чтобы нам помочь спастись. Нет, Он пришел нас полностью спасти, а не только поставить нас на ноги. От начала до конца спасение – дело Христово. Оно по благодати – дар Божьей любви. Так что возлюбленное спасение не отчасти, а целиком дело Божие. Многие даже искренние дети Божии этого еще не понимают. Сколько таких я знаю, которые стоят одной ногой на скале, а другой на зыбком песке своих жалких стараний. Нельзя сказать, что человек спасен, твердят они, только если он удостоится, если он выдержит до конца. И только когда он начнет проходить холодные воды смерти, может он надеяться, что спасется. Но и то не совсем, потому что еще не кончено земное его поприще. О, возлюбленные, за такое Евангелие я ничего не дам. Мы нуждаемся в спасении, которое не отчасти, но которое дается нам полностью. И это именно Христос и дает, когда мы верой приходим к Нему, верующий в Него, имеет жизнь вечную, слава Ему. Я спасен божественным актом, а не моим жалким усилием удержаться. А то спрашивается, за что и за кого держаться. Ведь Христос меня держит, и потому никто не похитит меня из руки Его. А это достаточно для меня. Что сказал Иисус Христос расслабленному в Ефесде? «Встань, возьми постель твою и ходи». О, когда Иисус так говорит грешнику, он встает, берет свою постель и идет. Почему? Потому что само слово, сказанное Господом, живо и действенно, дающее не только толчок, помощь и поддержку, но и силу делать то, что Он велит. Вера в Его слово, вера в Евангелие совершает это величайшее чудо – создание нового человека. Поэтому со всем авторитетом Слова Божия я говорю тебе, мой дорогой друг, встань и иди. Иди во имя Иисуса Христа. Но это еще не все. Он не только так спасает, что ты встал и пошел на путь истины, а остальное уже зависит от тебя. Если так, то правда, не зная, где был бы я сегодня. Христос не пришел спасти тебя от части, не только направить тебя на путь истины, но довести тебя до самого конца, благодарение Ему вовек. Да, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Верно это слово, возлюбленные. Всякий, который его принял, нашел, что оно так. Это слово достойно всякого принятия всех нас, без исключения. Ты можешь прийти со всей тяжестью и бременем греха и принять, как твоего личного спасителя Иисуса Христа сегодня верой. Только верь. И когда ты возложишь твою надежду на него, то сделал ты больше, чем мог себе представить. О, да поможет тебе Господь верить в Иисуса Христа сейчас. Надейся на Него всецело, ибо Он пришел спасать грешников. Это Его дело, а не твое. Отдайся в Его руки, и Он тебя спасет во славу и хвалу Его великой благодати. Аминь.
1: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».